0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов и вступление в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди, взаимные контакты. Девиз словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «Lingvafest-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которого история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. «Как вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет», говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Голиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Голиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрат, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль Дни мастеров превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
2: Tento ročník je unikátny tým, že sa venuje špecifickému slovenskému remeslu.
3: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дротарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дротарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство, и это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дротарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
1: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
2: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
3: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
1: Конечно, кроме дротарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
2: Дни мастеров уникальны в том, что приносят широкую, пеструю палету.
3: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Братиславская комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю Дни мастеров. Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзати защиты над этим ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дротарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
2: В настоящее время мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дротарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дротарство, ремесло и искусство». Дротарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дротарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя во всеобъемности сказать, что это скучно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть из Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки Ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дротари скуточно прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дротари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голаник Бакел. В области дротарства скуточно как международный узнаваний человек.
4: Мой прадед Йозеф Голаник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дротарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши, они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года, его квартира и мастерская находились на улицах Огородова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Голаника. Ботаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера Дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Ширик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарился нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии – музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Левельки Ровно или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли ту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, то ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе, была велика выстава дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент Тисо. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом. Из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Ширик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дротарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дротарей, собравшихся сегодня на Примициальной площади, чем-то уникален. Например, есть робо-хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фабчев, заведующий музеем дротарства в Вельке Ровны, и другие выдающиеся словацкие дротари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дротарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дротарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дротарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирине Горожанкиной, которая побывала на Спише.
5: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в X столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами в Высокие Татры. Это Попрад.

0: Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Мориц Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль в Хариховце – очень классный фестиваль. Понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих хариховец, так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих родителей, своих бабушек, дедушек. И этим как бы обогащают общую культуру, помогает сохранить свою историю. Очень классный фестиваль.

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я думаю, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов их вступления в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди их взаимные контакты. Девиз Словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реактора составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «Лингвафест-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой и вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которую история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. Как бы вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет, говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Голиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Голиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрат, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль Дни мастеров превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
1: Этот рочник уникальный тем, что завенует специфическому словенскому ремеслу.
2: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дратарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дратарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство. И это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дратарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
0: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
1: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
2: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
0: Конечно, кроме дратарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
1: Дни мастеров уникальны в том, что приносят широкую, пеструю палету.
2: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Братиславская комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю Дни мастеров. Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзати защиты над этим ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дротарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
2: В настоящее время мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дротарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дротарство, ремесло и искусство». Дротарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дротарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя во всеобъемности сказать, что это скучно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть из Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дротари скуточно прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дротари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голанник Бакел. В области дротарства скуточно как международный узнаваний человек.
4: Мой прадед Йозеф Голанник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дротарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши. Они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года. Его квартира и мастерская находились на улицах Огородова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Голанника. Титаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера Дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Шерик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарился нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии – музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Левельки Ровно или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли ту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе, была велика выстава дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент Тисо. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В Институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Шерик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дратарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дратарей, собравшихся сегодня на Примициальной площади, чем-то уникален. Например, есть Робо Хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фабчев, заведующий музеем дратарства в Вельке Ровне, и другие выдающиеся словацкие дратари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дратарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дратарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дратарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирине Горожанкиной, которая побывала на Спише.
5: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в X столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами в Высокие Татры. Это Попрот.

0: Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Мориц Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль в Хариховце – очень классный фестиваль, понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих Хариховец, так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих родителей, своих бабушек, дедушек. И этим как бы обогащает общую культуру, помогает сохранить свою историю. Очень классный фестиваль.

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я смыслим, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов и вступление в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди, взаимные контакты. Девиз Словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «Лингвафест-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой и вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которого история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. Как бы вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет, говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Галиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Галиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрат, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль Дни мастеров превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
2: Tento ročník je unikátny tým, že sa venuje špecifickému slovenskému remeslu.
3: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дратарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дратарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство, и это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дратарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
1: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
2: Это власне шперк, нагрдельник от нашей выробкини пани Жанет Имровой.
3: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
1: Конечно, кроме дратарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
2: Дни мастеров уникальны именно в том, что приносят широкую, пеструю палету.
3: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю «Дни мастеров». Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзати защиты над этим ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дратарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
1: В настоящее время
2: мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дратарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дратарство, ремесло и искусство». Дратарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дратарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы собой всеобъемности поведать, что это скучно едно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки Ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьенинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дратари скуточные прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дратари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голаник Бакел. В области дратарства скуточно как международный узнаваний человек.
4: Мой прадед Йозеф Голаник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дратарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши. Они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года. Его квартира и мастерская находились на улицах Огродова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Голаника. Титаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Ширик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарился нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии, музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Левельки Ровно или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли ту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: У музея дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы, и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе была великая выставка дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент ТИСО. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом. Из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Ширик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дротарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дротарей, собравшихся сегодня на примициальной площади, чем-то уникален. Например, есть робо-хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фапчев, заведующий музеем дротарства в Вельке Ровне, и другие выдающиеся словацкие дротари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дротарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дротарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дротарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирене Горожанкиной, которая побывала на Спише.
5: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в X столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами в Высокие Татры. Это Попрад.

0: Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Мориц Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль Хариховце – очень классный фестиваль, понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих Хариховец, так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих родителей, своих бабушек, дедушек. И этим как бы обогащает общую культуру, помогает сохранить свою историю. Очень классный фестиваль.

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я думаю, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В четверг, 10 сентября, премьер-министр Словакии, Чехии, Польши и Венгрии встретятся в Братиславском замке для проведения переговоров с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином в формате В4+. В настоящее время Ирландия председательствует в Европейском Союзе. С 1 июля Словацкая Республика приняла на себя председательство в Вышеградской группе, приоритеты которого – укрепление конкурентоспособности, поддержка стран-кандидатов их вступления в ЕС, практическое отраслевое сотрудничество, а также люди и взаимные контакты. Девиз Словацкого председательства – Вышеградская группа за более сильную Европу. Словацкая Республика и Алжир начинают новую эру дипломатических, экономических и двусторонних отношений после 22 лет, заявил глава МИД Юрай Бланар после открытия нового посольства Словакии в Алжире. Словацкая Республика закрыла свое посольство в 2004 году, а министр иностранных дел Словакии последний раз посещал эту североафриканскую страну 19 лет назад, сказал Бланар. Поэтому он охарактеризовал партнерство между странами как несколько заброшенное. Однако, по его словам, ситуация изменилась, поскольку нынешнее правительство изменило свое отношение к странам Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Министр обороны Роберт Калиняк намерен до конца года заключить контракты с правительством США, необходимые для производства и поставки дополнительных истребителей F-16. План по закупке истребителей связан с изменением ситуации в области безопасности, в том числе и вблизи границ Словацкой Республики. Оппозиция критикует это намерение, но эксперты считают, что это правильное решение. 85 лет назад, 9 сентября 1941 года, был издан указ, ограничивающий права евреев в Словакии. Еврейский кодекс создал условия для их последующей депортации в нацистские лагеря. В ходе Холокоста было убито около 70 тысяч словацких евреев. День жертв Холокоста и расового насилия был отмечен в Братиславе символическим возложением камней. В Братиславском замке был выставлен список Торы, которому более 200 лет. Тепловая мощность 4 реакторов атомной электростанции «Моховцы» должна быть увеличена до 112% от номинальной мощности. Это следует из уведомления об изменении предлагаемого проекта, которое было подано в Центральную информационную систему оценки воздействия на окружающую среду компании «Словацкие электростанции». Увеличение станет возможным благодаря использованию проектных резервов, в результате чего выходная мощность каждого из 4 реакторов составит 1540 мегаватт. Экономический университет в Братиславе проведет показательные уроки, мастер-классы и лекции, которые позволят посетителям открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Языковой фестиваль «Лингвафест-2026», который в прошлом году посетили почти 5000 человек, в этом году пройдет 10-11 сентября. Мероприятие организовано по случаю Европейского дня языков, который мы отмечаем ежегодно 26 сентября. Его цель – развитие языковой грамотности, культурной осведомленности, толерантности в игровой и вдохновляющей форме, пояснил координатор фестиваля Петр Балаш.
0: Тема дня.
1: Мировая премьера исторической драмы «Генерал Голиан» открыла 21-й крупнейший словацкий кинофестиваль «Синематик» в Пьештинах. Она посвящена одной из важнейших фигур в современной словацкой истории. Это также напомнит нам, что борьба за свободу и демократию – это не только тема прошлого, но и настоящего, сказал член программного комитета фестиваля Петр Конечный на торжественном показе, на котором присутствовала большая делегация кинематографистов и актеров. Режиссер, соавтор сценария, продюсер Юрай Штепко говорит, что его фильм раскрывает историю Яна Голиана новому молодому поколению, для которого это неизвестное прошлое. Героизм не рождается под счастливой звездой. Человек становится героем в тот самый момент, когда этого никто не ожидает, отмечает режиссер исторической драмы о человеке, которую история должна была забыть. В 1948 году наши правители стерли его из истории с торжеств по случаю Словацкого национального восстания. В 1953 году органы госбезопасности уничтожили фотографии, документы и даже изъяли все, что было с ним связано у его жены Ермилы во время обыска в доме, рассказал Штепко. Он подчеркивает, что влиятельные люди того времени были последовательны, но они не учли того факта, что однажды появится кто-то, кто стряхнет пыль с истории Голиана и вернет ее без фотографий и документов. «Как вы ни старались искоренить добро, у вас ничего не получится, добро выживет», говорит режиссер фильма, над которым они работали несколько лет. Фильм переносит зрителей в эпоху словацкого национального восстания и через Яна Голиана приближает к ним драматические события, которые коренным образом повлияли на историю Словакии. Однако им определенно не стоит ожидать героической эпопеи героя СНВ. Создатели фильма искали в Голиане что-то человечное, что историки редко видят. Не стоит ожидать великого генерала, который будет командовать, стрелять, сражаться и побеждать. Но чьи решения очень человечные, понятные и должны служить нам напоминанием. Даже сегодня, добавляет Штепка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В первые выходные сентября в Братиславе в 36-й раз прошел фестиваль «Дни мастеров Центра народного художественного творчества». О том, каким был этот фестиваль, вы узнаете из нашей программы. Затем мы пригласим вас в Попрад, который называют воротами «Высокие Татры». Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Первые сентябрьские выходные в историческом центре Братиславы уже традиционно прошли Дни мастеров Центра народного художественного творчества. Грандиозный праздник народного искусства и ремесел, демонстрирующий различные ремесленные техники и традиционные изделия. Здесь вновь собрались мастера со всей республики. За 36 лет своего существования фестиваль «Дни мастеров» превратился в один из крупнейших фестивалей ремесел в Словакии. И для самих мастеров и посетителей личные встречи в самом центре Братиславы стали неотъемлемой частью завершения летнего сезона. Слово генеральному директору центра Эве Шевчиковой.
1: Этот рочник уникальный тем, что завенует специфическому словенскому ремеслу.
2: Этот год уникален тем, что посвящен конкретному словацкому ремеслу – дратарству. Оно было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как ремесло и искусство, и мы готовим множество мероприятий и выставок в течение всего года. Но именно Дни мастеров дали нам возможность пригласить этих ремесленников, мастеров, дратарей, продемонстрировать свое искусство, мастерство, и это очень интересно. Сюда приехали 16 мастеров. И независимо от того, изготавливают ли они ювелирные изделия, предметы быта или даже дизайнерские вещи, каждый из них использует отличную от других технику и другой материал. Ведь дратарство – это не просто один вид работы с проволокой. Именно поэтому интересно увидеть в одном месте различные возможности плетения из проволоки.
0: У самой Эвы Шевчиковой на шее красовалось ювелирное изделие из тонкой проволоки.
1: Это власне шперк, нагрдельник от нашей виробкини пани Жанет Имровой.
2: Да, это украшение колье от нашего дизайнера Жанет Имровой, которое она сделала для меня в прошлом году, когда мы отмечали 80-летие нашего Центра народного художественного творчества. Внутри этого украшения находится логотип нашего центра. Оно уникальное, было сделано специально для меня на заказ.
0: Конечно, кроме дратарей, свои изделия, свое искусство в центре Братиславы демонстрировали представители самых разных ремесел, которыми славится Словакия.
2: Дни мастеров уникальны именно тем, что собирают широкий и разнообразный спектр ремесел. Здесь собрались почти 100 мастеров со всей Словакии. У нас представлено множество различных ремесел, будь то текстильное дело, керамика, работа с деревом, металлом, кожей, декорирование пасхальных яиц, выпечка и украшение пряников. Словакия действительно очень богата в этом отношении, так что нам есть что показать.

0: Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО уже четвертый год подряд оказывает покровительство фестивалю «Дни мастеров». Слово представителю комиссии, заведующей секцией культуры Барбаре Маронговой.
1: Превзати защиты над этим-то ужасным подъятием вполне природное.
2: Принятие на себя патронажа над этим замечательным событием совершенно естественно, поскольку Центр народного художественного творчества всей своей деятельностью, а также этим мероприятием, воплощает все цели Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, ратифицированной Словацкой Республикой ровно 20 лет назад. Мы помогаем друг другу, потому что, конечно, нам приятно, когда мы можем похвастаться на международной арене тем, что отлично работает в Словакии и что может служить образцом для подражания во всем мире. Таким примером является работа «Школы ремесел», Центра народного художественного творчества, о чем свидетельствует ее включение в список передового опыта ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, а также то, что несколько ремесленных техник представляют Словакию в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Например, упомянутое плетение из проволоки, дротарство, которое является главной темой Дней мастеров в этом году.
0: Ну а Словацкая комиссия по делам ЮНЕСКО продолжает свою работу, потому как, несмотря на то, что наша страна уже широко представлена в списках этой международной организации, источник народного творчества не иссякает.
2: В настоящее время мы работаем над несколькими темами, но это скорее международные номинации, в которых мы будем связаны с другими странами. Мы очень бы хотели, чтобы в список ЮНЕСКО попало наше стекольное дело, которое изначально, когда оно было включено в мировой список, еще не было в нашем национальном списке. Поэтому мы не могли участвовать в этом процессе на начальном этапе. Но что будет включено в список в этом году, чего мы с нетерпением ждем в декабре и верим, что это будет успешно, так это внесение словацкого пастушества в число стран, занимающихся отгонным животноводством, которое уже внесено в международный список.
0: Как вы уже слышали, главной темой 36-го фестиваля стало дротарство, изготовление изделий из проволоки, внесенное в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО под названием «Дротарство, ремесло и искусство». Дротарство от словацкого «трот» – проволока. Для мастера Юрая Шерика дротарство не просто ремесло, это вся его жизнь.
3: Дало бы себя во всеобъемности сказать, что это скучно одно уникальное специфику.
4: Это поистине уникальная, специфическая для Словакии вещь, типичная для нашего региона, откуда мы родом, то есть из Северной Словакии. Это села вокруг Жилины, Долгие поля, Вельки Ровные и другие. Но, конечно, не стоит забывать о Востоке, о Пьянинах, о деревнях, расположенных вокруг монастыря Червеный Клаштор. Это удивительное ремесло, зародившееся более 300 лет назад, когда наши предки начали зарабатывать этим на жизнь. Они поняли, как использовать проволоку, которая обладала определенным формообразующими свойствами. В своих целях чинили треснувшие горшки, оплетали миски, кувшины, делали различную кухонную утварь и так далее. Эта проволока имела невероятно широкое применение в прошлом, и ремесло дожило до наших дней.
0: Постепенно словацкие мастера вышли за пределы родины. Со своими инструментами они путешествовали по всей Европе, доходили до России, Азии, Северной и Южной Америки.
3: Словацкие дротари скуточно прошли практически целую замегулу.
4: Словацкие дротари объездили практически весь мир, неся на плечах легендарный деревянный ящик. И в каждой стране, которую они посещали, предлагали свои услуги, будь то простой ремонт или открытие мастерских, фабрик и даже заводов наиболее умелыми. Таким образом, невероятно талантливая словацкая нация вышла в мир и оставила там неизгладимый след.
0: Включая прадеда, самого Юрая Шерика.
3: Моим прадедком был Йозеф Голаник Бакел. В области дротарства скуточно как международный узнаваний человек.
4: Мой прадед Йозеф Голаник Бакел был поистине всемирно признанным мастером-дротарем, который превратил это простое кочевое ремесло в настоящее искусство. Только что ко мне подходили две женщины из Польши, они приехали прямо из Варшавы. Поэтому я вкратце рассказал им историю моего прадеда. Он проработал в Варшаве 24 года, его квартира и мастерская находились на улицах Огородова и Хмельна. Там до сих пор сохранился угловой каменный дом, который, вы не поверите, назван в честь прадеда Галаника. Это памятник культуры города Варшавы. Он называется «Каменный дом Йозефа Бакела, мастера дратарского». Эти женщины живут неподалеку от этого дома. Это было невероятное совпадение, которое нас очень обрадовало.
0: Мастер Галаник Бакель завоевал на различных всемирных выставках множество наград, в частности, в Париже и в Ростове-на-Дону. А в 1911 году на Всемирной выставке в Риме Йозеф Галаник стал обладателем гран-при золотой медали. Память о своем прадеде Юрий Ширик семьей бережно хранит в его родном селе Долгополе.
3: Подарилось нам сохранить родный дом прадедка Галаника.
4: Нам удалось сохранить дом, где родился мой прадед Галаник. Позже там жил мой дед Якуб Шерик, женившийся на дочери Галаника, тоже дратарь, передавший ремесло следующему поколению. Я продолжаю это дело. С 2008 года мы начали полную реконструкцию дома. Сегодня у нас есть, осмелюсь сказать, настоящая гордость Словакии – музей дратарства, посвященный моему прадеду Йозефу Галанику и деду Якубу Шерику. К нам приезжают люди из Америки, Малайзии, Индии, Африки, Европы. Эти люди находят нас в поисках своих корней и своих предков, потому что многие из них обнаружили в своем генеалогическом древе, что их прадеды и прабабушки были родом из Словакии, эмигрировали в прошлом, уехали в ту же Америку. Потомки словаков приезжают к нам, рассказывают, что их предки были родом, например, из Катешева, из Вельки Ровны или непосредственно из Долгополя. Для нас это невероятная радость, что эти люди находят нас.
0: Во многом благодаря интернету, социальным сетям это стало проще.
3: Я, может, например, вспомнил такую перличку.
4: Недавно связался с нами один человек из Австралии, из Брисбена, и прислал фотографию шкатулки для украшения, сделанной руками моего деда Якуба Шерика, на которой была табличка с его именем «Якуб Шерик, Долгополе, художественное ручное производство». Этот джентльмен случайно купил шкатулку в каком-то антикварном магазине в своем городе, и она несколько лет хранилась у них дома. На дне шкатулки они нашли эту табличку, погуглили в интернете и написали нам, спросили, связано ли это как-то с нашей семьей. Я буквально был огорошен. Стал искать информацию, как эта шкатулка могла оказаться на другом конце земного шара.
0: В музее дратарства, кроме знакомства с историей ремесла в этих краях, есть творческая мастерская, где можно самому взять в руки проволоку, латунную или медную, клещи и прочие инструменты и попробовать изготовить на память какой-то сувенир, чтобы прочувствовать своими руками, что это за ремесло, которым в наши дни продолжают заниматься мастера по всей Словакии, причем как мужчины, так и женщины. Правда, сейчас уже никому не требуется починка кастрюль, и ремесло давно перешло в разряд искусства.
3: В минулости было главное, что это ремесло было вандровное, ужитковое.
4: Раньше это ремесло было преимущественно бродячим, утилитарным, но сегодня оно трансформировалось в самые разные формы. От простого изготовления предметов с использованием различных техник, как двухмерных, так и трехмерных, до ювелирных техник. Лично я использую нашу семейную, которую я унаследовал от предков. Эта техника очень точная, филигранная, напоминает кружево. Она основана на принципе плетения корзин. Тонкие проволоки переплетаются различными способами, скручиваются, постепенно создавая предметы, различные чаши, вазы, шкатулки для украшений. Я также делаю такие предметы, как розы, и, конечно же, множество мелких сувенирных изделий, таких как сердечки, подковы, кольца, браслеты и прочее.
0: На шляпе у Юрая Шерика был приколот словацкий двойной крест из проволоки, который можно видеть на государственном гербе. И с этим значком связана история его прадеда Галаника Бакеля.
3: Когда в 1940 была в Долгополе, была великая выставка дратарства.
4: Когда в 1940 году в Долгополе проходила большая выставка, посвященная дратарству и этнографии, ее посетил тогдашний президент ТИСО. Вероятно, именно поэтому там находился кинооператор. В Институте кинематографии сохранился уникальный фильм, запечатлевший его визит. В кадр попал деревянный дом моего прадеда, которому тогда было около 80 лет. Его засняли работающим во дворе, и на нем был жилет с приколотым двойным крестом. Из проволоки.
0: Мастерство словацких дратарей пережило века. И если судить по тому, какое количество мастеров на сегодняшний день владеет этим ремеслом, и только небольшое число приехало на фестиваль ремесел в Братиславе, можно надеяться, что это ремесло имеет не только прошлое, но и будущее, в чем совершенно уверен дратарь Юрий Ширик.
4: Безусловно, о чем говорит сам факт того, что этот год объявлен годом дротарства, и в рамках этой программы проходит множество мероприятий, выставок, презентаций, включая фестиваль «Дни мастеров». Каждый из дротарей, собравшихся сегодня на примациальной площади, чем-то уникален. Например, есть робо-хозак из Чацы, у которого тоже четырехпоколенная история ремесла. Его прадед работал в Одессе. Или Владислав Фапчев, заведующий музеем дротарства в Вельке Ровне, и другие выдающиеся словацкие дротари, благодаря которым это ремесло в Словакии не исчезнет. Кроме того, дротарство внесено в список наследия ЮНЕСКО, и это просто нельзя игнорировать. На любом фольклорном мероприятии вы всегда встретите дротарей, и это замечательно.
0: Конечно, любое ремесло, практикуемое в Словакии, заслуживает отдельного рассказа. Но поскольку именно дротарство было в центре внимания Дней мастеров в этом году, мы остановились на нем подробнее. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Ну а сейчас я передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ирине Горожанкиной, которая побывала на Спише.
5: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! А знаете ли вы, что первые города на территории современной Словакии появились еще в X столетии? Они становились центрами торговли и ремесел. Эта тенденция усилилась в средние века с развитием горнорудной промышленности и ремесленного производства. И сегодня в облике и архитектуре словацких городов отражена богатая история страны. И сейчас мы отправимся в город, который еще называют и воротами в Высокие Татры. Это Попрад.

0: Вокруг города находится великое множество курортов и спортивных центров, а расположенные поблизости массивы высоких Татр и Словенского рая буквально изобилуют красотами природы. Сам Попрат был впервые упомянут в XIII веке, и история его начиналась со Спишской Соботы, нынешнего квартала Попрада. А когда-то это было предместье немецких колонистов – Георгенберг. Все предместье – это площадь, улица параллельно и улица перпендикулярно, десятка-два любовно отреставрированных домов, антикварная лавка и кофейня, которым уже не одна сотня лет. И если присмотреться, то на некоторых домах можно увидеть любопытные таблички, например… Скрытая ненависть, своекорыстие и юношеские замыслы – через эти три вещи гибнут все королевства. В 1474 году Матьяш, король Венгрии, здесь гостил. Это Матьяш I Корвин, венгерский король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. И вот еще одна прелюбопытнейшая табличка. В этом доме жила Зузанна Анна Хонш, супруга Морица Августа Беневского, короля Мадагаскара. Да, был в истории Словакии такой персонаж – Мориц Беневский, гусар, моряк, революционер и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь пиратом и королем Мадагаскара. А самым ценным памятником является костел святого Юрая, основанный в 13 столетии. И сегодня здесь можно увидеть 5 готических алтарей и один в стиле барокко. Главный алтарь был сделан мастером Павлом из Левачи в 1516 году. Мастер Павел всегда делал свои работы символичными. Например, здесь изображена сцена, на которой святой Юрай побеждает дракона, что символизирует борьбу добра и зла. Дракон проткнут копьем. Но одна из его лап показывает фигуру из 3 пальцев. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Что говорит о том, что хоть зло и побеждено, но не насовсем. И время от времени оно снова будет появляться. И человек опять снова и снова будет с ним бороться. И так продолжается уже многие столетия. В средние века Спишская Собота была центром купечества, богемной жизни, деловых, торговых и культурных гильдий. В 1567 году город получил право проводить ярмарку, и немецкий Георгенберг переименовали в Спишскую Соботу в честь субботнего еженедельного торга, который устраивался на центральной треугольной площади. Традиции субботних ярмарок, которые превращаются в настоящие народные гуляния, живут в Словакии и поныне. Совсем недавно в Хариховце, расположенном на Спише, прошел такой праздник, на который приехали не только местные жители, но и гости из других стран. Своими впечатлениями об этом событии, на котором он оказался впервые с нами, поделился Сергей из Чехии.
1: Фестиваль в Хариховце – очень классный фестиваль, понравился очень своей аутентичностью, своей атмосферой. И понравился тем, что там сошлись совершенно разные этнические культуры, как с окружающих каких-то регионов и самих Хариховец, так и люди, которые приехали с разных концов, с Украины, с Белоруссии, с самой Словакии. Было видно, что на этом фестивале стараются удержать национальные народные традиции, которые остаются в среде самой, подрастает новое поколение, которое умеет петь песни своих родителей, своих бабушек, дедушек. И этим как бы обогащает общую культуру, помогает сохранить свою историю. Очень классный фестиваль.

0: Изделия гостей ярмарки из Беларуси, сделанные из лозы, дерева, металла, ткани, покорили сердца местных жителей. Пани Марцелла не только приобрела несколько сувениров на память, но и попробовала сама изготовить праздничный пояс для фольклорного костюма и подчеркнула, что традиции и души славянских народов очень близки.
1: Я думаю, что су надгерне, су то наши славянские виробки,
2: которые... Я думаю, эти пояса прекрасны. Это наши славянские изделия, которые делали еще наши предки. И на самом деле это традиция, которая касается всех нас, как братьев и сестер, которая связывает нас, потому что это наша история, история всех нас. И я очень рада, что у меня останется одно из этих изделий как воспоминание о нашей встрече. Ну что ж, друзья, на ярмарку в Хореховцах вы сможете попасть только в следующем году, но, будучи в Высоких Татрах, несомненно, посетите Попрат и Спишскую Соботу, где есть что посмотреть в любое время года. Ну а на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Лидеры стран Вышеградской группы В4 договорились активизировать совместные консультации, чтобы группа могла выступать с единых позиций в Европейском Совете. В вопросе подготовки бюджета ЕС на предстоящие годы страны В4 объединяют не только общая сельскохозяйственная политика и необходимость сокращения региональных диспропорций, но и проблемы высоких расходов на оборону, с которыми сталкиваются государства на восточном фланге ЕС. Премьер-министры Словакии, Чехии, Венгрии и Польши достигли этой договоренности в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Братиславском граде. Роберт Фицо считает, что усилия по снижению цен на электроэнергию станут ключевой общей темой для стран В4. Премьер-министр Словакии заявил, что Вышеградская группа вновь проявляет активность и способна выступать с единых позиций по наиболее острым вопросам. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в здании правительства с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Словацкую республику с официальным визитом и для участия в саммите Вышеградской группы. Лидеры обсудили, в частности, вопросы конкурентоспособности и подготовку бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран В4 Фицо подчеркнул, что Ирландия, учитывая ее размеры и численность населения, понимает этот регион, а также наши требования и приоритеты. Он обсудил с премьер-министром Мартином вопросы торговли и ирландских инвестиций в словацкую экономику. Фицо также высоко оценил заботу о наших соотечественниках в Ирландии, где проживает около 15 тысяч представителей словацкой национальности. Президент Мальты Мириам Спитери де Боно посетит Словакию в следующем году. Об этом в четверг сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар во время рабочего визита в Республику Мальта. Он также объявил об открытии на Мальте почетного консульства, учитывая значительное число словацких туристов, посещающих эту страну. Бланар провел двустороннюю встречу с министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном. В числе прочего они обсудили вопрос голосования квалифицированным большинством по конкретным предложениям в рамках ЕС. В четверг суд Европейского Союза постановил, что Словацкая Республика не выполнила свои обязательства по праву ЕС, касающиеся очистки городских сточных вод в определенных агломерациях, и обязана возместить судебные издержки. По мнению суда, Словацкая Республика не выполнила обязательства, вытекающие из директивы Совета 1991 года об очистке городских сточных вод, поскольку не приняла в определенных агломерациях необходимых мер для обеспечения того, чтобы городские сточные воды, поступающие в системы сбора, подвергались вторичной или равноценной очистке перед сбросом. Актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер вновь посетил Татры. Это его второй визит за последние 10 месяцев. Поездка была предпринята для осмотра потенциальных мест съемок фильма, над которым он работает в качестве режиссера. Ранее он уже бывал в Татрах в ноябре прошлого года, а теперь вернулся вместе со своей командой, чтобы увидеть эти локации в другое время года. Благодаря исключительной погоде Татры предстали в самом выгодном свете, что подтвердило положительные впечатления Стиллера и повысило шансы региона на привлечение крупного кинопроекта, предварительно запланированного на 2027 год. Словацкой спортсменке Эмме Заплеталовой предстоит одно из самых серьезных испытаний в карьере. В эти выходные в Будапеште она примет участие в первом в истории турнире «Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике», где поборется за свою дебютную победу. Чемпионка Европы Заплеталова находится в блестящей форме. После трех сезонов, обращенных травмами, 2026 год стал для нее временем громкого возвращения в число сильнейших барьеристок мира.
0: Тема дня.
1: Сегодня, 11 сентября, исполняется 25 лет со дня самых кровопролитных и трагических терактов в истории США. В связи с этим мы представляем подборку событий, произошедших в Словакии или с участием Словакии, непосредственно после терактов, а также обзор событий, последовавших за 11 сентября 2001 года в долгосрочной перспективе. Во второй половине дня депутаты Национального совета Словацкой Республики прервали заседание на полчаса, чтобы ознакомиться с последними событиями в США. Национальный совет принял заявление в связи с террористическими актами и досрочно завершил работу в этот день. Во второй половине дня в Министерстве иностранных дел Словакии состоялось заседание кризисной группы ведомства. Занимавший тогда пост министра иностранных дел Эдуард Кукан сообщил, что сотрудники представительства Словакии при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне находятся в безопасности. Сотрудники словацкого представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были эвакуированы. Совет государственной обороны принял превентивные меры для устранения потенциальных рисков. В первую очередь они касались усиления охраны стратегических, военных и экономических объектов, таких как аэропорты, атомные электростанции и ключевые промышленные предприятия, а также защиты лиц, которые могли бы стать мишенями для нападений. Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию, позволившую гражданам Словакии узнавать о состоянии своих родных и знакомых, находящихся в США. Занимавший тогда пост премьер-министра Миколаш Дуринда отправился с визитом в Канаду. В тот день вице-премьер по вопросам экономики Иван Миколаш, на которого было возложено руководство правительством Словакии на время отсутствия премьер-министра, не смог с ним связаться. В состав делегации также вошли министр финансов Бригита Шмёгнерова и министр культуры Милан Княжко. Этот исторический, первый в своем роде, визит словацкого премьер-министра проходил по приглашению премьер-министра Канады Жана Кретьена. После терактов Министерство транспорта Канады распорядилось закрыть все аэропорты, за исключением случаев приема рейсов, перенаправленных из воздушного пространства США, и посадок, необходимых по гуманитарным причинам. Самолет со словацкой правительственной делегацией во главе с премьер-министром Миколашем Дуриндой приземлился в аэропорту Оттавы во второй половине дня по местному времени. В связи с террористическими актами Дуринда отменил свой официальный визит и все запланированные в Канаде мероприятия. 20 декабря 2001 года Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание в Афганистане международных сил по поддержанию мира. Миссия, получившая название ИСАФ, Международные силы содействия безопасности, первоначально была сосредоточена на обеспечении безопасности в афганской столице Кабуле. Словацкие военнослужащие несли, начиная с 2002 года, службу в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», а впоследствии с 2004 года в составе подразделений НАТО в рамках упомянутой миссии ИСАФ. В период с 2002 по 2021 год службу в Афганистане прошли в общей сложности 4347 словацких профессиональных военнослужащих, в том числе 44 женщины. Трое словацких военнослужащих погибли в Афганистане в результате двух отдельных инцидентов в 2013 году. Высшее руководство Словакии поддержало борьбу с терроризмом. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Одними из самых почетных гостей 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс Дмитрия» в этом году стала госпожа Мариан Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с ней, а также с Кристиной Гендовой-Ружиковой, советником постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР или же OECD. Ну а затем мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. И в памяти самих канадских болельщиков сохранились по сей день воспоминания о захватывающей игре словацкого вратаря Владимира Дзурилы. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии, и вы узнаете много интересного. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: Программу 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс» традиционно вошли многочисленные научные доклады и панельные дискуссии. Одними из самых почетных гостей мероприятия в этом году стала госпожа Марион Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Ее сопровождала Кристина Гендова-Ружикова, советник постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР. Членом этой организации наша страна является уже более 25 лет. Работая в Париже, она выполняет функции отраслевого дипломата и возглавляет программу по сельскохозяйственной науке. Для Словакии имеет огромное значение тот факт, что представитель нашей страны успешно руководит структурой, которую можно считать одним из министерств этой организации. На вопрос о том, в чем заключается ее роль, она ответила следующим образом.
2: Как отраслевой дипломат я в первую очередь отвечаю за вопросы и повестку дня Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Однако это довольно уникальная должность, поскольку я представляю некоторые другие министерства. Что касается программы программы по сельскохозяйственной науке, то Словакия участвует в ней с момента нашего вступления в OECD. Это небольшая программа, в которую, как и в самой OECD, в настоящее время входят 32 страны-участницы. Мне выпала честь возглавлять ее на протяжении уже более 4 лет. На наш взгляд, нынешняя ситуация, когда Словацкая Республика председательствует в подобной программе, является исключительной. Эта программа действует на уровне комитета OECD, то есть речь идет о комитете или органе, занимающем достаточно высокое положение в структуре организации.
1: Что касается репутации Словакии, которую Кристина Оружикова активно поддерживает в рамках ОАСР, то благодаря ее личным усилиям состоялся визит в страну Марион Янсен, главы директората по торговле и сельскому хозяйству. Госпожа Янсен выступила с лекциями как на выставке «Агрокомплекс», так и в Словацком аграрном университете. На вопрос о том, как она оценивает значимость визита столь видного представителя такой важной организации, как ОАСР, с учетом того, что госпожа Янсен привыкла выступать на форумах Большой Семерки и Большой Двадцатки, и что это означает для Словакии, Кристина Ружикова ответила следующим образом.
3: Можно по толких роках уже нескромно, можно понять, что трошка солнца, можно неким способом уж к тому, а я причинила...
2: Я очень рада, что Марион Янсен, по сути, ключевая фигура в OECD, отвечающая за вопросы сельского хозяйства и торговли, посетила Словакию. Это ее второй визит, что случается довольно редко. Для нас это, по сути, равносильно визиту министра сельского хозяйства OECD, разумеется, в переносном смысле. Однако она действительно занимает выше руководящий пост в сфере сельского хозяйства в этой организации. Как госпожа Янсен неоднократно отмечала в ходе наших вчерашних неформальных встреч и дискуссий, наша страна ведет активную деятельность. Словацкие эксперты заметны, а их голос слышен. Мы привносим дополнительную ценность и делимся собственным опытом, касающимся не только процесса трансформации, но и того этапа, на котором мы находимся сейчас, а также своим видением текущих кризисов и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и способов их преодоления.
1: Судя по интервью с госпожой Марион Янсен и ее лекции, многие участники дискуссии, вероятно, восприняли идею о необходимости увязать местный уровень фермеров и сельхозпроизводителей с национальной политикой, а последнюю, в свою очередь, с уровнем наднациональной политики для формирования единой, эффективно функционирующей системы. Какие ключевые темы и выводы можно выделить в двух лекциях, прочитанных ведущей представительницей ОАСР по вопросам сельского хозяйства и торговли, здесь на выставке «Агрокомплекс» и в Словацком аграрном университете, по мнению Кристины Гендер,
3: тема ей преднашок обидвох были трошка подобные, але не были уполне тотожные.
2: В ходе круглого стола, организованного отделом продовольствия и торговли Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, госпожа Марион Янсен уделила особое внимание вопросам управления рисками в сельском хозяйстве и устойчивости аграрного сектора. С проблемами, которые она обозначила и выделила, сталкиваются и другие страны региона. Нет необходимости особо останавливаться на вопросе засухи в этом году. Все мы знаем, насколько это серьезная проблема. Однако дело не только в ней. Существуют и другие вопросы, связанные с климатом. Например, проблемы водных ресурсов, биоразнообразия, природных ресурсов и так далее. Затем она, разумеется, затронула тему глобальных вызовов, в частности геополитических, которые, к сожалению, сказываются на нашей сфере, влияя на сельскохозяйственное производство. Она также обсудила проблемы, с которыми сталкиваются мировые рынки. По сути, она представила видение OECD и имеющийся в ее распоряжении инструмент управления рисками. Затем она представила результат исследования, посвященного среднесрочным перспективам развития сельского хозяйства, доклада, который OECD совместно с Продовольственной сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций ФАО готовит уже более 20 лет.
1: На 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс» госпожа Марион Янсен, высокопоставленный представитель ОАСР, выступила с презентацией, посвященной переходу от управления сельскохозяйственными рисками к формированию устойчивости к ним. Отвечая на наш вопрос о том, что может помочь аграрному сектору управлять рисками и повышать свою устойчивость, госпожа Янсен выделила несколько ключевых аспектов.
4: The question is broad and contains two broad concepts: risk management and resilience.
2: Это обширная тема, охватывающая два масштабных понятия: управление рисками и устойчивость. Оба они в настоящее время имеют критически важное значение и затрагивают нашу повседневную жизнь. Что же такое управление рисками? Оно предполагает поиск способов снижения вероятности возникновения угроз для сельскохозяйственного производства и уменьшения их последствий. Итак, что мы считаем угрозой? Это могут быть засуха, пожар или наводнение. За последние месяцы и годы мы стали свидетелями множества подобных угроз по всему миру, в том числе в Словакии, и многие из них негативно сказались на сельскохозяйственном производстве. Учитывая многочисленные угрозы, наблюдаемые в последнее время, я перехожу к понятию устойчивости. Концепция управления рисками исходит из того, что риски можно выявить, принять конкретные меры противодействия и подготовиться к ним. В то же время концепция устойчивости предполагает предполагает принятие той реальности, в которой угрозы возникают часто, будут появляться и впредь, а выявить их заранее бывает сложно. В таких условиях задача сводится к созданию системы, позволяющей жить в условиях существующих угроз. Мы в OECD убеждены, и уже несколько лет работаем в этом направлении, что лицам, принимающим решения, необходимо все чаще мыслить категориями устойчивости.
1: На практике это означает, что каждый участник системы сельскохозяйственного производства должен осознавать свои обязательства. Что касается потенциальных угроз, то здесь речь идет о сферах ответственности фермера, банков и страховых компаний, а также государства. Госпожа Янсен продолжила свои разъяснения.
2: Это должно быть четко определено. Вероятно, различным участникам процесса необходимо обсудить данный вопрос совместно, чтобы понять, как они могут действовать как единая система в условиях экологических угроз. Еще одним важнейшим аспектом является готовность, способность действовать при возникновении угрозы и совместно осуществлять необходимое преобразование для обеспечения устойчивости. Это непростая задача, но мы считаем ее крайне важной.
1: Мы попросили госпожу Янсен привести еще примеры, поскольку слушать ее было невероятно интересно. Разумеется, возникает и другой вопрос. Насколько сложнее стало прогнозировать риски сегодня? Ведь люди самых разных профессий говорят одно и то же. Предсказать будущее, например, события ближайших 6 месяцев, сейчас так же трудно, как раньше было предвидеть развитие ситуации на 10 лет вперед.
2: Безусловно, складывается впечатление, что предвидеть риски становится все труднее, тогда как угрозы и потрясения возникают все чаще, влекут за собой все более серьезные последствия. Это требует от всей системы сельскохозяйственного производства способности справляться с подобной ситуацией. Необходимо четко понимать, кто и какую несет ответственность. Так фермерам всегда приходилось сталкиваться с изменчивыми погодными условиями, не зная наверняка, будет ли дождь или ясная погода именно тогда, когда это нужно. Это обычно сезонные или межгодовые колебания, с которыми фермеры должны уметь справляться. Однако существуют и такие риски, с которыми отдельному фермеру было бы сложно справиться самостоятельно, но которые могли бы быть покрыты на национальном уровне, например, страховыми компаниями. Речь идет о конкретных потрясениях, которые могут затронуть один сектор сельского хозяйства, но не затронуть другой. В подобных ситуациях страховая компания может объединить риски и обеспечить возможность продолжения деятельности для всех фермеров. В этой связи стоит отметить, внедряя системы страхования, позволяющие объединить риски, государство также берет на себя дополнительные обязательства, в частности, касающиеся оказания помощи после возникновения чрезвычайных ситуаций или подготовки системы в целом, например, путем создания самих этих страховых механизмов. Как я уже отмечала, необходимо обучать фермеров управлению рисками, которые находятся в сфере их контроля, обеспечивать наличие функциональной инфраструктуры и создавать условия для исследований, разработок и инноваций, таких, какие мы видим здесь в Нитре.
1: Можно сказать, что наиболее труднопредсказуемые риски, с которыми в настоящее время сталкивается аграрный сектор, обусловлены политической напряженностью, например, в Черногорском регионе или в районе Армузского пролива. И госпожа Янсен также затронула этот вопрос.
2: В прошлом, столетия назад, пересечение границ зачастую было сопряжено с трудностями. Морские путешествия несли в себе риск нападения пиратов или военных сил, а сами морские проливы таили в себе опасности. Подобные ситуации были характерны для истории. Однако в последние десятилетия мы отвыкли от них. Мировая торговля была безопасной, логистические цепочки функционировали бесперебойно, транспорт был защищен, а пересечение границ простым. Но эти времена, к сожалению, остались позади. Теперь мы сталкиваемся с новой реальностью. Сельскохозяйственный сектор ощутил на себе последствия 2 упомянутых вами событий – конфликта между Россией и Украиной и ситуация в Армузском проливе, поскольку они сказываются на объемах производства сельскохозяйственной продукции и удобрений. И Украина, и Россия являются крупными экспортерами пшеницы. До начала кризиса на их долю приходилось почти четверть мирового объема экспорта этой культуры. В результате, когда эти страны внезапно теряют возможность или желание экспортировать свою продукцию через Черное море, это затрагивает государства, зависящие от поставок из России или Украины. Что касается Армузского пролива, то в этом регионе работают крупные производители азота, что привело к росту цен на сельскохозяйственные удобрения. Кроме того, поскольку здесь же расположены производители энергоносителей, а энергия играет ключевую роль в выпуске удобрений, цены на них, к сожалению, выросли. И по этой причине. Данная тенденция скажется на объемах потребления и, как следствие, на издержках производства.
1: Программа Организации экономического сотрудничества и развития по совместным исследованиям предоставляет финансирование для поддержки научного сотрудничества и международной научной мобильности в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесное и рыбное хозяйство. Словацкая Республика является активным участником этой программы и успешно привлекает выделяемые ею средства. На сегодняшний день финансовую поддержку получили несколько международных конференций, прошедших в Словакии, в том числе две, организованные на факультете европейских исследований и регионального развития Словацкого аграрного университета в городе Нитра. Кроме того, программа профинансировала участие многих словацких исследователей в качестве докладчиков на конференциях, проводимых в других странах-участницах.

0: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. В начале 70-х годов канадский бизнесмен Алан Иглсон сыграл ключевую роль в организации так называемой «суперсерии» – противостояния сильнейших канадских профессионалов и сборной СССР по хоккею, в ходе которого соперничество времен Холодной войны перенеслось на ледовую арену. Успех этой серии навел на мысль об организации турнира с участием лучших игроков мира, независимо от того, имели ли они статус профессионалов или любителей. В Кубке Канады 1976 года приняли участие 6 национальных сборных – команда страны-хозяйки Канады, сборная США и сильный европейский квартет – СССР, Чехословакия, Швеция и Финляндия. Канада, выступавшая в роли главного фаворита турнира, выставила на соревнования звездный состав. Даже спустя годы многие эксперты сходятся во мнении, что на лед тогда вышла величайшая канадская команда всех времен. 18 из 25 игроков того состава впоследствии были введены в зал хоккейной славы в Торонто. По неясным причинам советская команда оставила дома нескольких ключевых игроков, в том числе ведущее звено Михайлов Петров Харламов и нападающего Александра Якушева. Однако канадские болельщики не сомневались, что именно красная машина бросит вызов североамериканским звездам в борьбе за трофей. Руководил командой с тренерского мостика Виктор Тихонов. Сборная Чехословакии приехала на турнир в статусе действующих чемпионов мира, однако в Канаде это восприятие здешних болельщиков мало что значило. В эпоху до появления интернета Чехословакия казалась канадцам экзотической, таинственной и загадочной страной. Чехословацкие тренеры Карл Гуд и Ян Старший сделали ставку на состав, практически идентичный тому, что всего за несколько месяцев до этого выиграл чемпионский титул в Польше. Самым молодым игроком команды был 19-летний нападающий Петер Счастный, а самым возрастным – 34-летний вратарь Владимир Дзурила. Помимо них двоих в состав входили еще двое словаков – старший брат Петра – Мариан и Владимир Шандрик из Кошице. Перед отъездом за океан чехословацкая команда оттачивала форму в Попраде и Плзене. Непосредственно перед началом турнира она провела единственный подготовительный матч против сборной Канады в Монреале, уступив со счетом 4-7. Когда после игры одного из канадских тренеров, легендарного Скотти Боумена, спросили о выступлении чехословацкой команды, он заметил: «Меня впечатлили их красивые свитера». В этом комментарии проявилось характерное сочетание канадской уверенности и высокомерия, отношение, которое всего через несколько дней дало серьезную трещину. Кубок Канады стал важной вехой и для чехословацких хоккейных болельщиков. Они узнали, каково это – не спать всю ночь у радиоприемников и телевизоров. Вечерние матчи начинались в час ночи по центральноевропейскому времени. Люди приходили на работу не выспавшимися, а хоккей был главной темой для обсуждения повсюду. Смены на заводах начинались в 6 утра, а после работы многие спешили домой, чтобы посмотреть матч в записи, которую показывало чехословацкое телевидение. Согласно формату турнира, 6 команд сначала играли по круговой системе, после чего 2 лучшие выходили в финальную серию до 2 побед. Матчи проходили в 5 канадских городах и Филадельфии ради популяризации хоккея в США. Поначалу все шло по сценарию хозяев. Демонстрировавшая подавляющее превосходство сборная Канады разгромила Финляндию со счетом 11-2, обыграла США и Швецию. Борьба за право встретиться с канадцами в финале выдалась упорной. Советская сборная уступила Чехословакии, но обыграла США. Шведы победили американцев, но споткнулись в матче с финнами, а Чехословакия сумела свести в ничью игру США. Затем наступила ночь 10 сентября, дата, занимающая особое место в летописи чехословацкого хоккея. Уроженец Братиславы Владо Дзурила, отыгравший 16 сезонов за Слован, вернулся в сборную уже после того, как ему исполнилось 30, и выступал в роли надежной замены для Иржи Голочека, номер один на воротах. И все же в тот памятный вечер на арене Монреаль Форум, в священном храме хоккея, он вышел на лед в стартовом составе. Тренеры Старший и Гуд рассудили, что его стиль игры лучше подходит для противостояния североамериканским звездам, чем стиль Голочека. Уже через несколько минут после начала матча более 18 тысяч зрителей на трибунах все чаще задавались вопросом: «То, черт возьми, такой этот Дзурила?» Игра между Канадой и Чехословакией превратилась в шоу обоих вратарей – Рогатиена Вашона и Владимира Дзурилы. Оба они раз за разом отражали опасные броски. Милан Нови предотвратил грозившую нулевую ничью всего за 4 минуты до конца основного времени, завершив комбинацию с участием Владимира Мартинца и Йозефа Аугусти. В В тот вечер Зурила отразил все 29 бросков, нанесенных по его воротам канадскими звездами. Родилась сенсация. Чехословакия обыграла Канаду со счетом 1-0 в Монреале. После игры Зурила удостоился самых громких аплодисментов болельщиков. Его хвалили как звезды НХЛ, так и канадская пресса. «Он провел великолепный матч», — сказал журналистам легендарный нападающий Фил Эспозито. Зурила отразил все броски, с любых позиций и с любых дистанций. Он был великолепен, особенно во втором периоде, — писала монреальская «The Gazette». После победы над Канадой со счетом 1-0 сборная Чехословакии уже обеспечила себе место в финале, а на заключительный матч турнира «Арена Форум» собрала вновь более 18 тысяч зрителей. И снова вратарь Зурила продемонстрировал блестящую игру. Чехословацким хоккеистам удалось переломить ход встречи и выйти вперед 4-3 на 56-й минуте благодаря голам Аугусты и Мариана Счастны. Однако менее чем через 2 минуты Барбер сравнял счет, переведя игру в дополнительное время. В начале второго овертайма Дэрил Ситлер принес победу сборной Канады. В течение 30 минут после решающего гола зрители на трибунах стоя аплодировали. Тем временем игроки приветствовали друг друга на льду и обменивались свитерами. Лучшим игроком в составе сборной Канады был признан Ситлер, а в составе сборной Чехословакии вновь Зурила. Оба получили резные фигурки работы инуитов с острова Бафинова земля в канадской Арктике. Владимир Зурила завершил свою международную карьеру в 1977 году в Вене, завоевав третий титул чемпиона мира. Он скончался от сердечной недостаточности в 1995 году. Его признали лучшим словацким хоккеистом 20 века. А свитер, в котором он выступал на Кубке Канады и которым обменялся с вратарем Вашоном, был продан на аукционе в 2010 году почти за 10 тысяч долларов. Даже спустя годы Злата Зурилова, супруга Владимира, вспоминала о турнире Кубок Канады 1976 года так.
1: Он сотечил скуточно, как малый хлопец.
2: Он был по-настоящему взволнован, словно мальчишка, и невероятно счастлив, что сумел одолеть канадцев. Сыграл в сухую и дважды в Монреале был признан лучшим игроком матча.
0: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Всем счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Лидеры стран Вышеградской группы В4 договорились активизировать совместные консультации, чтобы группа могла выступать с единых позиций в Европейском Совете. В вопросе подготовки бюджета ЕС на предстоящие годы страны В4 объединяют не только общая сельскохозяйственная политика и необходимость сокращения региональных диспропорций, но и проблемы высоких расходов на оборону, с которыми сталкиваются государства на восточном фланге ЕС. Премьер-министры Словакии, Чехии, Венгрии и Польши достигли этой договоренности в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Братиславском граде. Роберт Фицо считает, что усилия по снижению цен на электроэнергию станут ключевой общей темой для стран В4. Премьер-министр Словакии заявил, что Вышеградская группа вновь проявляет активность и способна выступать с единых позиций по наиболее острым вопросам. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в здании правительства с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Словацкую республику с официальным визитом и для участия в саммите Вышеградской группы. Лидеры обсудили, в частности, вопросы конкурентоспособности и подготовку бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран В4 Фицо подчеркнул, что Ирландия, учитывая ее размеры и численность населения, понимает этот регион, а также наши требования и приоритеты. Он обсудил с премьер-министром Мартином вопросы торговли и ирландских инвестиций в словацкую экономику. Фицо также высоко оценил заботу о наших соотечественниках в Ирландии, где проживает около 15 тысяч представителей словацкой национальности. Президент Мальты Мириам Спитери де Боно посетит Словакию в следующем году. Об этом в четверг сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар во время рабочего визита в Республику Мальта. Он также объявил об открытии на Мальте почетного консульства, учитывая значительное число словацких туристов, посещающих эту страну. Бланар провел двустороннюю встречу с министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном. В числе прочего они обсудили вопрос голосования квалифицированным большинством по конкретным предложениям в рамках ЕС. В четверг суд Европейского Союза постановил, что Словацкая Республика не выполнила свои обязательства по праву ЕС, касающиеся очистки городских сточных вод в определенных агломерациях, и обязана возместить судебные издержки. По мнению суда, Словацкая Республика не выполнила обязательства, вытекающие из директивы Совета 1991 года об очистке городских сточных вод, поскольку не приняла в определенных агломерациях необходимых мер для обеспечения того, чтобы городские сточные воды, поступающие в системы сбора, подвергались вторичной или равноценной очистке перед сбросом. Актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер вновь посетил Татры. Это его второй визит за последние 10 месяцев. Поездка была предпринята для осмотра потенциальных мест съемок фильма, над которым он работает в качестве режиссера. Ранее он уже бывал в Татрах в ноябре прошлого года, а теперь вернулся вместе со своей командой, чтобы увидеть эти локации в другое время года. Благодаря исключительной погоде Татры предстали в самом выгодном свете, что подтвердило положительные впечатления Стиллера и повысило шансы региона на привлечение крупного кинопроекта, предварительно запланированного на 2027 год. Словацкой спортсменке Эмме Заплаталовой предстоит одно из самых серьезных испытаний в карьере. В эти выходные в Будапеште она примет участие в первом в истории турнире «Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике», где поборется за свою дебютную победу. Чемпионка Европы Заплаталова находится в блестящей форме. После трех сезонов, обначенных травмами, 2026 год стал для нее временем громкого возвращения в число сильнейших барьеристок мира.
0: Тема дня.
1: Сегодня, 11 сентября, исполняется 25 лет со дня самых кровопролитных и трагических терактов в истории США. В связи с этим мы представляем подборку событий, произошедших в Словакии или с участием Словакии, непосредственно после терактов, а также обзор событий, последовавших за 11 сентября 2001 года в долгосрочной перспективе. Во второй половине дня депутаты Национального совета Словацкой Республики прервали заседание на полчаса, чтобы ознакомиться с последними событиями в США. Национальный совет принял заявление в связи с террористическими актами и досрочно завершил работу в этот день. Во второй половине дня в Министерстве иностранных дел Словакии состоялось заседание кризисной группы ведомства. Занимавший тогда пост министра иностранных дел Эдуард Кукана сообщил, что сотрудники представительства Словакии при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне находятся в безопасности. Сотрудники словацкого представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были эвакуированы. Совет государственной обороны принял превентивные меры для устранения потенциальных рисков. первую очередь они касались усиления охраны стратегических военных и экономических объектов, таких как аэропорты, атомные электростанции и ключевые промышленные предприятия, а также защиты лиц, которые могли бы стать мишенями для нападений. Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию, позволившую гражданам Словакии узнавать о состоянии своих родных и знакомых, находящихся в США. Занимавший тогда пост премьер-министра Микулаш Дуринда отправился с визитом в Канаду. В тот день вице-премьер по вопросам экономики Иван Миклош, на которого было возложено руководство правительством Словакии на время отсутствия премьер-министра, не смог с ним связаться. В состав делегации также вошли министр финансов Бригита Шмёгнерова и министр культуры Милан Княжко. Этот исторический, первый в своем роде, визит словацкого премьер-министра проходил по приглашению премьер-министра Канады Жана Кретьена. После терактов Министерство транспорта Канады распорядилось закрыть все аэропорты, за исключением случаев приема рейсов, перенаправленных из воздушного пространства США, и посадок, необходимых по гуманитарным причинам. Самолет со словацкой правительственной делегацией во главе с премьер-министром Микулашем Дуриндой приземлился в аэропорту Оттавы во второй половине дня по местному времени. В связи с террористическими актами Дуринда отменил свой официальный визит и все запланированные в Канаде мероприятия. 20 декабря 2001 года Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание в Афганистане международных сил по поддержанию мира. Миссия, получившая название ИСАФ, Международные силы содействия безопасности, первоначально была сосредоточена на обеспечении безопасности в афганской столице Кабуле. Словацкие военнослужащие неслись, начиная с 2002 года, службу в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», а впоследствии с 2004 года в составе подразделений НАТО в рамках упомянутой миссии ИСАФ. В период с 2002 по 2021 год службу в Афганистане прошли в общей сложности 4347 словацких профессиональных военнослужащих, в том числе 44 женщины. Трое словацких военнослужащих погибли в Афганистане в результате двух отдельных инцидентов в 2013 году. Высшее руководство Словакии поддержало борьбу с терроризмом. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Одними из самых почетных гостей 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс Дмитрия» в этом году стала госпожа Марион Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с ней, а также с Кристиной Гендовой-Ружиковой, советником постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР или же OECD. Ну а затем мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. И в памяти самих канадских болельщиков сохранились по сей день воспоминания о захватывающей игре словацкого вратаря Владимира Дзурилы. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии, и вы узнаете много интересного. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: Программу 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс» традиционно вошли многочисленные научные доклады и панельные дискуссии. Одними из самых почетных гостей мероприятия в этом году стала госпожа Марион Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Ее сопровождала Кристина Гендова-Ружикова, советник постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР. Членом этой организации наша страна является уже более 25 лет. Работая в Париже, она выполняет функции отраслевого дипломата и возглавляет программу по сельскохозяйственной науке. Для Словакии имеет огромное значение тот факт, что представитель нашей страны успешно руководит структурой, которую можно считать одним из министерств этой организации. На вопрос о том, в чем заключается ее роль, она ответила следующим образом.
2: Как отраслевой дипломат я в первую очередь отвечаю за вопросы и повестку дня Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Однако это довольно уникальная должность, поскольку я представляю некоторые другие министерства. Что касается программы по сельскохозяйственной науке, то Словакия участвует в ней с момента нашего вступления в OECD. Это небольшая программа, в которую, как и в самой OECD, В настоящее время входят 32 страны-участницы. Мне выпала честь возглавлять ее на протяжении уже более 4 лет. На наш взгляд, нынешняя ситуация, когда Словацкая Республика председательствует в подобной программе, является исключительной. Эта программа действует на уровне комитета ОИСИДИ, то есть речь идет о комитете или органе, занимающем достаточно высокое положение в структуре организации.
1: Что касается репутации Словакии, которую Кристина Оружикова активно поддерживает в рамках ОАСР, то благодаря ее личным усилиям состоялся визит в страну Марион Янсен, главы директората по торговле и сельскому хозяйству. Госпожа Янсен выступила с лекциями как на выставке «Агрокомплекс», так и в Словацком аграрном университете. На вопрос о том, как она оценивает значимость визита столь видного представителя такой важной организации, как ОАСР, с учетом того, что госпожа Янсен привыкла выступать на форумах Большой Семерки и Большой Двадцатки, и что это означает для Словакии, Кристина Ружикова ответила следующим образом.
3: Можно по толких роках уже нескромно, можно понять, трошка солнца, можно неким способом уж к тому, а я причинила...
2: Я очень рада, что Марион Янсен, по сути, ключевая фигура в ОИСИДИ, отвечающая за вопросы сельского хозяйства и торговли, посетила Словакию. Это ее второй визит, что случается довольно редко. Для нас это, по сути, равносильно визиту министра сельского хозяйства ОИСИДИ, разумеется, в переносном смысле. Однако она действительно занимает выше руководящий пост в сфере сельского хозяйства в этой организации. Как госпожа Янсен неоднократно отмечала в ходе наших вчерашних неформальных встреч и дискуссий, наша страна ведет активную деятельность. Словацкие эксперты заметны, а их голос слышен. Мы привносим дополнительную ценность и делимся собственным опытом, касающимся не только процесса трансформации, но и того этапа, на котором мы находимся сейчас, а также своим видением текущих кризисов и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и способов их преодоления.
1: Судя по интервью с госпожой Марион Янсен и ее лекции, многие участники дискуссии, вероятно, восприняли идею о необходимости увязать местный уровень фермеров и сельхозпроизводителей с национальной политикой, а последнюю, в свою очередь, с уровнем наднациональной политики для формирования единой, эффективно функционирующей системы. Какие ключевые темы и выводы можно выделить в 2 лекциях, прочитанных ведущей представительницей ОАСР по вопросам сельского хозяйства и торговли, здесь на выставке «Агрокомплекс» и в Словацком аграрном университете, по мнению Кристины Гендовой,
3: Тема ей преднашок обидвох были трошка подобные, але не были уполне тотожные.
2: В ходе круглого стола, организованного отделом продовольствия и торговли Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, госпожа Марион Янсен уделила особое внимание вопросам управления рисками в сельском хозяйстве и устойчивости аграрного сектора. С проблемами, которые она обозначила и выделила, сталкиваются и другие страны региона. Нет необходимости особо останавливаться на вопросе засухи в этом году. Все мы знаем, насколько это серьезная проблема. Однако дело не только в ней. Существуют и другие вопросы, связанные с климатом. Например, проблемы водных ресурсов, биоразнообразия, природных ресурсов и так далее. Затем она, разумеется, затронула тему глобальных вызовов, в частности геополитических, которые, к сожалению, сказываются на нашей сфере, влияя на сельскохозяйственное производство. Она также обсудила проблемы, с которыми сталкиваются мировые рынки. По сути, она представила видение ОСИДИ, имеющееся в ее распоряжении инструмент управления рисками. Затем она представила результат исследования, посвященного среднесрочным перспективам развития сельского хозяйства, доклада, который ОСИДИ совместно с Продовольственной сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций ФАО готовит уже более 20 лет.
1: На 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс» госпожа Марион Янсен, высокопоставленный представитель ОАСР, выступила с презентацией, посвященной переходу от управления сельскохозяйственными рисками к формированию устойчивости к ним. Отвечая на наш вопрос о том, что может помочь аграрному сектору управлять рисками и повышать свою устойчивость, госпожа Янсен выделила несколько ключевых аспектов.
4: The question is broad and contains 2 broad concepts: risk management and resilience.
2: Это обширная тема, охватывающая 2 масштабных понятия: управление рисками и устойчивость. Оба они в настоящее время имеют критически важное значение и затрагивают нашу повседневную жизнь. Что же такое управление рисками? Оно предполагает поиск способов снижения вероятности возникновения угроз для сельскохозяйственного производства и уменьшения их последствий. Итак, что мы считаем угрозой? Это могут быть засуха, пожар или наводнение. За последние месяцы и годы мы стали свидетелями множества подобных угроз по всему миру, в том числе в Словакии. И многие из них негативно сказались на сельскохозяйственном производстве. Учитывая многочисленные угрозы, наблюдаемые в последнее время, я перехожу к понятию устойчивости. Концепция управления рисками исходит из того, что риски можно выявить, принять конкретные меры противодействия и подготовиться к ним. В то же время концепция устойчивости – предполагает принятие той реальности, в которой угрозы возникают часто, будут появляться и впредь, а выявить их заранее бывает сложно. В таких условиях задача сводится к созданию системы, позволяющей жить в условиях существующих угроз. Мы в OECD убеждены, уже несколько лет работаем в этом направлении, что лицам, принимающим решения, необходимо все чаще мыслить категориями устойчивости.
1: На практике это означает, что каждый участник системы сельскохозяйственного производства должен осознавать свои обязательства. Что касается потенциальных угроз, то здесь речь идет о сферах ответственности фермера, банков и страховых компаний, а также государства. Госпожа Янсен продолжила свои разъяснения.
2: Это должно быть четко определено. Вероятно, различным участникам процесса необходимо обсудить данный вопрос совместно, чтобы понять, как они могут действовать как единая система в условиях экологических угроз. Еще одним важнейшим аспектом является готовность, способность действовать при возникновении угрозы и совместно осуществлять необходимое преобразование для обеспечения устойчивости. Это непростая задача, но мы считаем ее крайне важной.
1: Мы попросили госпожу Янсен привести еще примеры, поскольку слушать ее было невероятно интересно. Разумеется, возникает и другой вопрос. Насколько сложнее стало прогнозировать риски сегодня? Ведь люди самых разных профессий говорят одно и то же. Предсказать будущее, например, события ближайших 6 месяцев, сейчас так же трудно, как раньше было предвидеть развитие ситуации на 10 лет вперед.
2: Безусловно, складывается впечатление, что предвидеть риски становится все труднее, тогда как угрозы и потрясения возникают все чаще и влекут за собой все более серьезные последствия. Это требует от всей системы сельскохозяйственного производства способности справляться с подобной ситуацией. Необходимо четко понимать, кто и какую несет ответственность. Так фермерам всегда приходилось сталкиваться с изменчивыми погодными условиями, не зная наверняка, будет ли дождь или ясная погода именно тогда, когда это нужно. Это обычные сезонные или межгодовые колебания, с которыми фермеры должны уметь справляться. Однако существуют и такие риски, с которыми отдельному фермеру было бы сложно справиться самостоятельно, но которые могли бы быть покрыты на национальном уровне, например, страховыми компаниями. Речь идет о конкретных потрясениях, которые могут затронуть один сектор сельского хозяйства, но не затронуть другой. В подобных ситуациях страховая компания может объединить риски и обеспечить возможность продолжения деятельности для всех фермеров. В этой связи стоит отметить, внедряя системы страхования, позволяющие объединить риски, государство также берет на себя дополнительные обязательства, в частности, касающиеся оказания помощи после возникновения чрезвычайных ситуаций или подготовки системы в целом, например, путем создания самих этих страховых механизмов. Как я уже отмечала, необходимо обучать фермеров управлению рисками, которые находятся в сфере их контроля, обеспечивать наличие функциональной инфраструктуры и создавать условия для исследований, разработок и инноваций, таких, какие мы видим здесь в Нитре.
1: Можно сказать, что наиболее труднопредсказуемые риски, с которыми в настоящее время сталкивается аграрный сектор, обусловлены политической напряженностью, например, в Черногорском регионе или в районе Армузского пролива. И госпожа Янсен также затронула этот вопрос.
4: В
2: прошлом, столетия назад, пересечение границ зачастую было сопряжено с трудностями. Морские путешествия несли в себе риск нападения пиратов или военных сил, а сами морские проливы таили в себе опасности. Подобные ситуации были характерны для истории. Однако в последние десятилетия мы отвыкли от них. Мировая торговля была безопасной, логистические цепочки функционировали бесперебойно, транспорт был защищен, а пересечение границ простым. Но эти времена, к сожалению, остались позади. Теперь мы сталкиваемся с новой реальностью. Сельскохозяйственный сектор ощутил на себе последствия 2 упомянутых вами событий – конфликта между Россией и Украиной и ситуация в Армузском проливе, поскольку они сказываются на объемах производства сельскохозяйственной продукции и удобрений. И Украина, и Россия являются крупными экспортерами пшеницы. До начала кризиса на их долю приходилось почти четверть мирового объема экспорта этой культуры. В результате, когда эти страны внезапно теряют возможность или желание экспортировать свою продукцию через Черное море, это затрагивает государства, зависящие от поставок из России или Украины. Что касается Армузского пролива, то в этом регионе работают крупные производители азота, что привело к росту цен на сельскохозяйственные удобрения. Кроме того, поскольку здесь же расположены производители энергоносителей, а энергия играет ключевую роль в выпуске удобрений, цены на них, к сожалению, выросли, и по этой причине. Данная тенденция скажется на объемах потребления и, как следствие, на издержках производства.
1: Программа Организации экономического сотрудничества и развития по совместным исследованиям предоставляет финансирование для поддержки научного сотрудничества и международной научной мобильности в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесное и рыбное хозяйство. Словацкая Республика является активным участником этой программы и успешно привлекает выделяемые ею средства. На сегодняшний день финансовую поддержку получили несколько международных конференций, прошедших в Словакии, в том числе две, организованные на факультете европейских исследований и регионального развития Словацкого аграрного университета в городе Нитра. Кроме того, программа профинансировала участие многих словацких исследователей в качестве докладчиков на конференциях, проводимых в других странах-участницах.
0: Спорт.
1: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. В начале 70-х годов канадский бизнесмен Алан Иглсон сыграл ключевую роль в организации так называемой «суперсерии» – противостояния сильнейших канадских профессионалов и сборной СССР по хоккею, в ходе которого соперничество времен Холодной войны перенеслось на ледовую арену. Успех этой серии навел на мысль об организации турнира с участием лучших игроков мира, независимо от того, имели ли они статус профессионалов или любителей. В Кубке Канады 1976 года приняли участие 6 национальных сборных – команда страны-хозяйки Канады, сборная США и сильный европейский квартет – СССР, Чехословакия, Швеция и Финляндия. Канада, выступавшая в роли главного фаворита турнира, выставила на соревнования звездный состав. Даже спустя годы многие эксперты сходятся во мнении, что на лед тогда вышла величайшая канадская команда всех времен. 18 из 25 игроков того состава впоследствии были введены в зал хоккейной славы в Торонто. По неясным причинам советская команда оставила дома нескольких ключевых игроков, в том числе ведущее звено Михайлов Петров Харламов и нападающего Александра Якушева. Однако канадские болельщики не сомневались, что именно красная машина бросит вызов североамериканским звездам в борьбе за трофей. Руководил командой с тренерского мостика Виктор Тихонов. Сборная Чехословакии приехала на турнир в статусе действующих чемпионов мира, однако в Канаде это восприятие здешних болельщиков мало что значило. В эпоху до появления интернета Чехословакия казалась канадцам экзотической, таинственной и загадочной страной. Чехословацкие тренеры Карл Гуд и Ян Старший сделали ставку на состав, практически идентичный тому, что всего за несколько месяцев до этого выиграл чемпионский титул в Польше. Самым молодым игроком команды был 19-летний нападающий Петер Счастный, а самым возрастным – 34-летний вратарь Владимир Дзурила. Помимо них двоих, в состав входили еще двое словаков – старший брат Петра, Мариан, и Владимир Шандрик из Кошице. Перед отъездом за океан чехословацкая команда оттачивала форму в Попраде и Плзене. Непосредственно перед началом турнира она провела единственный подготовительный матч против сборной Канады в Монреале, уступив со счетом 4-7. Когда после игры одного из канадских тренеров, легендарного Скотти Боумена, спросили о выступлении чехословацкой команды, он заметил: «Меня впечатлили их красивые свитера». В этом комментарии проявилось характерное сочетание канадской уверенности и высокомерия, отношение, которое всего через несколько дней дало серьезную трещину. Кубок Канады стал важной вехой и для чехословацких хоккейных болельщиков. Они узнали, каково это – не спать всю ночь у радиоприемников и телевизоров. Вечерние матчи начинались сейчас ночи по центральноевропейскому времени. Люди приходили на работу не выспавшимися, а хоккей был главной темой для обсуждения повсюду. Смены на заводах начинались в 6 утра, а после работы многие спешили домой, чтобы посмотреть матч в записи, которую показывало чехословацкое телевидение. Согласно формату турнира, 6 команд сначала играли по круговой системе, после чего 2 лучшие выходили в финальную серию до 2 побед. Матчи проходили в 5 канадских городах и Филадельфии ради популяризации хоккея в США. Поначалу все шло по сценарию хозяев. Демонстрировавшая подавляющее превосходство сборная Канады разгромила Финляндию со счетом 11-2, обыграла США и Швецию. Борьба за право встретиться с канадцами в финале выдалась упорной. Советская сборная уступила Чехословакии, но обыграла США. Шведы победили американцев, но споткнулись в матче с финнами, а Чехословакия сумела свести в ничью игру США. Затем наступила ночь 10 сентября, дата, занимающая особое место в летописи чехословацкого хоккея. Уроженец Братиславы Владо Дзурила, отыгравший 16 сезонов за Слован, вернулся в сборную уже после того, как ему исполнилось 30, и выступал в роли надежной замены для Иржи Голочека, номер 1 на воротах. И все же в тот памятный вечер на арене Монреаль Форум, в священном храме хоккея, он вышел на лед в стартовом составе. Тренеры старшие Игуты рассудили, что его стиль игры лучше подходит для противостояния североамериканским звездам, чем стиль Голочека. Уже через несколько минут после начала матча более 18 тысяч зрителей на трибунах все чаще задавались вопросом «То, черт возьми, такой этот Дзурилла?». Игра между Канадой и Чехословакией превратилась в шоу обоих вратарей – Рогатиена Вашона и Владимира Дзуриллы. Оба они раз за разом отражали опасные броски. Милан Нови предотвратил грозившую нулевую ничью всего за 4 минуты до конца основного времени, завершив комбинацию с участием Владимира Мартинца и Йозефа Аугусти. В тот вечер Дзурилла отразил все 29 бросков, нанесенных по его воротам канадскими звездами. Родилась сенсация. Чехословакия обыграла Канаду со счетом 1-0 в Монреале. После игры Дзурилла удостоился самых громких аплодисментов болельщиков. Его хвалили как звезды НХЛ, так и канадская пресса. «Он провел великолепный матч», — сказал журналистам легендарный нападающий Фил Эспозито. Дзурилла отразил все броски, с любых позиций и с любых дистанций. Он был великолепен, особенно во втором периоде, — писала монреальская «The Gazette». После победы над Канадой со счетом 1-0 сборная Чехословакии уже обеспечила себе место в финале, а на заключительный матч турнира «Арена Форум» собрала вновь более 18 тысяч зрителей. И снова вратарь Дзурилла продемонстрировал блестящую игру. Чехословацким хоккеистам удалось переломить ход встречи и выйти вперед 4-3 на 56-й минуте благодаря голам Аугусты и Мариана Счастны. Однако менее чем через 2 минуты Барбер сравнял счет, переведя игру в дополнительное время. В начале второго овертайма Дэрил Ситлер принес победу сборной Канады. В течение 30 минут после решающего гола зрители на трибунах стоя аплодировали. Тем временем игроки приветствовали друг друга на льду и обменивались свитерами. Лучшим игроком в составе сборной Канады был признан Ситлер, а в составе сборной Чехословакии вновь Дзурилла. Оба получили резные фигурки работы инуитов с острова Бафинова земля в канадской Арктике. Владимир Дзурилла завершил свою международную карьеру в 1977 году в Вене, завоевав третий титул чемпиона мира. Он скончался от сердечной недостаточности в 1995 году. Его признали лучшим словацким хоккеистом 20 века. А свитер, в котором он выступал на Кубке Канады и которым обменялся с вратарем Вашоном, был продан на аукционе в 2010 году почти за 10 тысяч долларов. Даже спустя годы Злата Дзурилова, супруга Владимира, вспоминала о турнире Кубок Канады 1976 года так.
5: Он был по-настоящему взволнован, словно мальчишка, и невероятно счастлив, что сумел одолеть канадцев. Сыграл в сухую и дважды в Монреале был признан лучшим игроком матча.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Всем счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Лидеры стран Вышеградской группы В4 договорились активизировать совместные консультации, чтобы группа могла выступать с единых позиций в Европейском Совете. В вопросе подготовки бюджета ЕС на предстоящие годы страны В4 объединяют не только общая сельскохозяйственная политика и необходимость сокращения региональных диспропорций, но и проблемы высоких расходов на оборону, с которыми сталкиваются государства на восточном фланге ЕС. Премьер-министры Словакии, Чехии, Венгрии и Польши достигли этой договоренности в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Братиславском граде. Роберт Фицо считает, что усилия по снижению цен на электроэнергию станут ключевой общей темой для стран В4. Премьер-министр Словакии заявил, что Вышеградская группа вновь проявляет активность и способна выступать с единых позиций по наиболее острым вопросам. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в здании правительства с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Словацкую республику с официальным визитом и для участия в саммите Вышеградской группы. Лидеры обсудили, в частности, вопросы конкурентоспособности и подготовку бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран В4 Фицо подчеркнул, что Ирландия, учитывая ее размеры и численность населения, понимает этот регион, а также наши требования и приоритеты. Он обсудил с премьер-министром Мартином вопросы торговли и ирландских инвестиций в словацкую экономику. Фицо также высоко оценил заботу о наших соотечественниках в Ирландии, где проживает около 15 тысяч представителей словацкой национальности. Президент Мальты Мириам Спитери де Боно посетит Словакию в следующем году. Об этом в четверг сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар во время рабочего визита в Республику Мальта. Он также объявил об открытии на Мальте почетного консульства, учитывая значительное число словацких туристов, посещающих эту страну. Бланар провел двустороннюю встречу с министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном. В числе прочего они обсудили вопрос голосования квалифицированным большинством по конкретным предложениям в рамках ЕС. В четверг суд Европейского Союза постановил, что Словацкая Республика не выполнила свои обязательства по праву ЕС, касающиеся очистки городских сточных вод в определенных агломерациях, и обязана возместить судебные издержки. По мнению суда, Словацкая Республика не выполнила обязательства, вытекающие из директивы Совета 1991 года об очистке городских сточных вод, поскольку не приняла в определенных агломерациях необходимых мер для обеспечения того, чтобы городские сточные воды, поступающие в системы сбора, подвергались вторичной или равноценной очистке перед сбросом. Актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер вновь посетил Татры. Это его второй визит за последние 10 месяцев. Поездка была предпринята для осмотра потенциальных мест съемок фильма, над которым он работает в качестве режиссера. Ранее он уже бывал в Татрах в ноябре прошлого года, а теперь вернулся вместе со своей командой, чтобы увидеть эти локации в другое время года. Благодаря исключительной погоде Татры предстали в самом выгодном свете, что подтвердило положительные впечатления Стиллера и повысило шансы региона на привлечение крупного кинопроекта, предварительно запланированного на 2027 год. Словацкой спортсменке Эмме Заплаталовой предстоит одно из самых серьезных испытаний в карьере. В эти выходные в Будапеште она примет участие в первом в истории турнире «Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике», где поборется за свою дебютную победу. Чемпионка Европы Заплаталова находится в блестящей форме. После трех сезонов, обращенных травмами, 2026 год стал для нее временем громкого возвращения в число сильнейших барьеристок мира.
0: Тема дня.
1: Сегодня, 11 сентября, исполняется 25 лет со дня самых кровопролитных и трагических терактов в истории США. В связи с этим мы представляем подборку событий, произошедших в Словакии или с участием Словакии, непосредственно после терактов, а также обзор событий, последовавших за 11 сентября 2001 года в долгосрочной перспективе. Во второй половине дня депутаты Национального совета Словацкой Республики прервали заседание на полчаса, чтобы ознакомиться с последними событиями в США. Национальный совет принял заявление в связи с террористическими актами и досрочно завершил работу в этот день. Во второй половине дня в Министерстве иностранных дел Словакии состоялось заседание кризисной группы ведомства. Занимавший тогда пост министра иностранных дел Эдуард Кукана сообщил, что сотрудники представительства Словакии при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне находятся в безопасности. Сотрудники словацкого представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были эвакуированы. Совет государственной обороны принял превентивные меры для устранения потенциальных рисков. первую очередь они касались усиления охраны стратегических военных и экономических объектов, таких как аэропорты, атомные электростанции и ключевые промышленные предприятия, а также защиты лиц, которые могли бы стать мишенями для нападений. Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию, позволившую гражданам Словакии узнавать о состоянии своих родных и знакомых, находящихся в США. Занимавший тогда пост премьер-министра Миколаш Дуринда отправился с визитом в Канаду. В тот день вице-премьер по вопросам экономики Иван Миколаш, на которого было возложено руководство правительством Словакии на время отсутствия премьер-министра, не смог с ним связаться. В состав делегации также вошли министр финансов Бригита Шмёгнерова и министр культуры Милан Княжко. Этот исторический, первый в своем роде, визит словацкого премьер-министра проходил по приглашению премьер-министра Канады Жана Кретьена. После терактов Министерство транспорта Канады распорядилось закрыть все аэропорты, за исключением случаев приема рейсов, перенаправленных из воздушного пространства США, и посадок, необходимых по гуманитарным причинам. Самолет со словацкой правительственной делегацией во главе с премьер-министром Микулашем Дзуриндой приземлился в аэропорту Оттавы во второй половине дня по местному времени. В связи с террористическими актами Дзуринда отменил свой официальный визит и все запланированные в Канаде мероприятия. 20 декабря 2001 года Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание в Афганистане международных сил по поддержанию мира. Миссия, получившая название ИСАФ, Международные силы содействия безопасности, первоначально была сосредоточена на обеспечении безопасности в афганской столице Кабуле. Словацкие военнослужащие несли, начиная с 2002 года, службу в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», а впоследствии с 2004 года в составе подразделений НАТО в рамках упомянутой миссии ИСАФ. В период с 2002 по 2021 год службу в Афганистане прошли в общей сложности 4347 словацких профессиональных военнослужащих, в том числе 44 женщины. Трое

0: директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах Большой Семерки и Большой Двадцатки. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с ней, а также с Кристиной Гендовой-Ружиковой, советником постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР или же OECD. Ну а затем мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. И в памяти самих канадских болельщиков сохранились по сей день воспоминания о захватывающей игре словацкого вратаря Владимира Дзурилы. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии, и вы узнаете много интересного. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: Программу 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс» традиционно вошли многочисленные научные доклады и панельные дискуссии. Одними из самых почетных гостей мероприятия в этом году стала госпожа Марион Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Ее сопровождала Кристина Гендова-Ружикова, советник постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР. Членом этой организации наша страна является уже более 25 лет. Работая в Париже, она выполняет функции отраслевого дипломата и возглавляет программу по сельскохозяйственной науке. Для Словакии имеет огромное значение тот факт, что представитель нашей страны успешно руководит структурой, которую можно считать одним из министерств этой организации. На вопрос о том, в чем заключается ее роль, она ответила следующим образом.
2: Как отраслевой дипломат я в первую очередь отвечаю за вопросы и повестку дня Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Однако это довольно уникальная должность, поскольку я представляю некоторые другие министерства. Что касается программы по сельскохозяйственной науке, то Словакия участвует в ней с момента нашего вступления в OECD. Это небольшая программа, в которую, как и в самой OECD, в настоящее время входят 32 страны-участницы. Мне выпала честь возглавлять ее на протяжении уже более 4 лет. На наш взгляд, нынешняя ситуация, когда Словацкая Республика председательствует в подобной программе, является исключительной. Эта программа действует на уровне комитета OECD, то есть речь идет о комитете или органе, занимающем достаточно высокое положение в структуре организации.
0: Что касается репутации Словакии, которую Кристина Ружикова активно поддерживает в рамках ОЭСР, то благодаря ее личным усилиям состоялся визит в страну Марион Янсен, главы директората по торговле и сельскому хозяйству. Госпожа Янсен выступила с лекциями как на выставке «Агрокомплекс», так и в Словацком аграрном университете. На вопрос о том, как она оценивает значимость визита столь видного представителя такой важной организации, как ОЭСР, с учетом того, что госпожа Янсен привыкла выступать на форумах Большой Семерки и Большой Двадцатки, и что это означает для Словакии, Кристина Ружикова ответила следующим образом.
3: Можно по толких роках уже нескромно можно понять, что трошка солнца можно неким способом уж к тому, а я причинила...
2: Я очень рада, что Марион Янсен, по сути, ключевая фигура в ОЭСР, отвечающая за вопросы сельского хозяйства и торговли, посетила Словакию. Это ее второй визит, что случается довольно редко. Для нас это, по сути, равносильно визиту министра сельского хозяйства ОЭСР, разумеется, в переносном смысле. Однако она действительно занимает выше руководящий пост в сфере сельского хозяйства в этой организации. Как госпожа Янсен неоднократно отмечала в ходе наших вчерашних неформальных встреч и дискуссий, наша страна ведет активную деятельность. Словацкие эксперты заметны, а их голос слышен. Мы привносим дополнительную ценность и делимся собственным опытом, касающимся не только процесса трансформации, но и того этапа, на котором мы находимся сейчас, а также своим видением текущих кризисов и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и способов их преодоления.
0: Судя по интервью с госпожой Марион Янсен и ее лекции, многие участники дискуссии, вероятно, восприняли идею о необходимости увязать местный уровень фермеров и сельхозпроизводителей с национальной политикой, а последнюю, в свою очередь, с уровнем наднациональной политики для формирования единой, эффективно функционирующей системы. Какие ключевые темы и выводы можно выделить в двух лекциях, прочитанных ведущей представительницей ОЭСР по вопросам сельского хозяйства и торговли, здесь на выставке «Агрокомплекс» и в Словацком аграрном университете, по мнению Кристины Гендовой,
3: В
2: ходе круглого стола, организованного отделом продовольствия и торговли Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, госпожа Марион Янсен уделила особое внимание вопросам управления рисками в сельском хозяйстве и устойчивости.

0: устойчивости аграрного сектора. С проблемами, которые она обозначила и выделила, сталкиваются и другие страны региона. Нет необходимости особо останавливаться на вопросе засухи в этом году. Все мы знаем, насколько это серьезная проблема. Однако дело не только в ней. Существуют и другие вопросы, связанные с климатом. Например, проблемы водных ресурсов, биоразнообразия, природных ресурсов и так далее. Затем она, разумеется, затронула тему глобальных вызовов, в частности геополитических, которые, к сожалению, сказываются на нашей сфере, влияя на сельскохозяйственное производство. Она также обсудила проблемы, с которыми сталкиваются мировые рынки. По сути, она представила видение OECD и имеющийся в ее распоряжении инструмент управления рисками. Затем она представила результат исследования, посвященного среднесрочным перспективам развития сельского хозяйства, доклада, который OECD совместно с Продовольственной сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций ФАО готовит уже более 20 лет.
1: На 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс» госпожа Марион Янсен, высокопоставленный представитель ОАСР, выступила с презентацией, посвященной переходу от управления сельскохозяйственными рисками к формированию устойчивости к ним. Отвечая на наш вопрос о том, что может помочь аграрному сектору управлять рисками и повышать свою устойчивость, госпожа Янсен выделила несколько ключевых аспектов.
2: The question is broad and contains two broad concepts: risk management and resilience.
0: Это обширная тема, охватывающая два масштабных понятия: управление рисками и устойчивость. Оба они в настоящее время имеют критически важное значение и затрагивают нашу повседневную жизнь. Что же такое управление рисками? Оно предполагает поиск способов снижения вероятности возникновения угроз для сельскохозяйственного производства и уменьшения их последствий. Итак, что мы считаем угрозой? Это могут быть засуха, пожар или наводнение. За последние месяцы и годы мы стали свидетелями множества подобных угроз по всему миру, в том числе в Словакии. И многие из них негативно сказались на сельскохозяйственном производстве. Учитывая многочисленные угрозы, наблюдаемые в последнее время, я перехожу к понятию устойчивости. Концепция управления рисками исходит из того, что риски можно выявить, принять конкретные меры противодействия и подготовиться к ним. В то же время концепция устойчивости предполагает принятие той реальности, в которой угрозы возникают часто, будут появляться и впредь, а выявить их заранее бывает сложно. В таких условиях задача сводится к созданию системы, позволяющей жить в условиях существующих угроз. Мы в ОСД убеждены, и уже несколько лет работаем в этом направлении, что лицам, принимающим решения, необходимо все чаще мыслить категориями устойчивости.
1: На практике это означает, что каждый участник системы сельскохозяйственного производства должен осознавать свои обязательства. Что касается потенциальных угроз, то здесь речь идет о сферах ответственности фермера, банков и страховых компаний, а также государства. Госпожа Янсен продолжила свои разъяснения.
0: Это должно быть четко определено. Вероятно, различным участникам процесса необходимо обсудить данный вопрос совместно, чтобы понять, как они могут действовать как единая система в условиях экологических угроз. Еще одним важнейшим аспектом является готовность, способность действовать при возникновении угрозы и совместно осуществлять необходимое преобразование для обеспечения устойчивости. Это непростая задача, но мы считаем ее крайне важной.
1: Мы попросили госпожу Янсен привести еще примеры, поскольку слушать ее было невероятно интересно. Разумеется, возникает и другой вопрос. Насколько сложнее стало прогнозировать риски сегодня? Ведь люди самых разных профессий говорят одно и то же. Предсказать будущее, например, события ближайших 6 месяцев, сейчас так же трудно, как раньше было предвидеть развитие ситуации на 10 лет вперед.
0: Безусловно, складывается впечатление, что предвидеть риски становится все труднее, тогда как угрозы и потрясения возникают все чаще и влекут за собой все более серьезные последствия. Это требует от всей системы сельскохозяйственного производства способности справляться с подобной ситуацией. Необходимо четко понимать, кто и какую несет ответственность. Так фермерам всегда приходилось сталкиваться с изменчивыми погодными условиями, не зная наверняка, будет ли дождь или ясная погода именно тогда, когда это нужно. Это обычные сезонные или межгодовые колебания, с которыми фермеры должны уметь справляться. Однако существуют такие риски, с которыми отдельному фермеру было бы сложно справиться самостоятельно, но которые могли бы быть покрыты на национальном уровне, например, страховыми компаниями. Речь идет о конкретных потрясениях, которые могут затронуть один сектор сельского хозяйства, но не затронуть другой. В подобных ситуациях страховая компания может объединить риски и обеспечить возможность продолжения деятельности для всех фермеров. В этой связи стоит отметить, внедряя системы страхования, позволяющие объединить риски, государство также берет на себя дополнительные обязательства, в частности, касающиеся оказания помощи после возникновения чрезвычайных ситуаций или подготовки системы в целом, например, путем создания самих этих страховых механизмов. Как я уже отмечала, необходимо обучать фермеров управлению рисками, которые находятся в сфере их контроля, обеспечивать наличие функциональной инфраструктуры и создавать условия для исследований, разработок и инноваций, таких, какие мы видим здесь в Нитре.
1: Можно сказать, что наиболее труднопредсказуемые риски, с которыми в настоящее время сталкивается аграрный сектор, обусловлены политической напряженностью, например, в Черногорском регионе или в районе Армузского пролива. И госпожа Янсен также затронула этот вопрос.
0: В прошлом, столетия назад, пересечение границ зачастую было сопряжено с трудностями. Морские путешествия несли в себе риск нападений пиратов или военных сил, а сами морские проливы таили в себе опасности. Подобные ситуации были характерны для истории. Однако в последние десятилетия мы отвыкли от них. Мировая торговля была безопасной, логистические цепочки функционировали бесперебойно, транспорт был защищен, а пересечение границ простым. Но эти времена, к сожалению, остались позади. Теперь мы сталкиваемся с новой реальностью. Сельскохозяйственный сектор ощутил на себе последствия двух упомянутых вами событий – конфликта между Россией и Украиной и ситуация в Армузском проливе, поскольку они сказываются на объемах производства сельскохозяйственной продукции и удобрений. И Украина, и Россия являются крупными экспортерами пшеницы. До начала кризиса на их долю приходилось почти четверть мирового объема экспорта этой культуры. В результате, когда эти страны внезапно теряют возможность или желание экспортировать свою продукцию через Черное море, это затрагивает государства, зависящие от поставок из России или Украины. Что касается Армузского пролива, то в этом регионе работают крупные производители азота, что привело к росту цен на сельскохозяйственные удобрения. Кроме того, поскольку здесь же расположены производители энергоносителей, а энергия играет ключевую роль в выпуске удобрений, цены на них, к сожалению, выросли. И по этой причине. Данная тенденция скажется на объемах потребления и, как следствие, на издержках производства.
1: Программа Организации экономического сотрудничества и развития по совместным исследованиям предоставляет финансирование для поддержки научного сотрудничества и международной научной мобильности в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесное и рыбное хозяйство. Словацкая Республика является активным участником этой программы и успешно привлекает выделяемые ею средства. На сегодняшний день финансовую поддержку получили несколько международных конференций, прошедших в Словакии, в том числе две, организованные на факультете европейских исследований и регионального развития Словацкого аграрного университета в городе Нитра. Кроме того, программа профинансировала участие многих словацких исследователей в качестве докладчиков на конференциях, проводимых в других странах-участницах.

0: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. В начале 70-х годов канадский бизнесмен Алан Иглсон сыграл ключевую роль в организации так называемой «суперсерии» – противостояния сильнейших канадских профессионалов и сборной СССР по хоккею, в ходе которого соперничество времен Холодной войны перенеслось на ледовую арену. Успех этой серии навел на мысль об организации турнира с участием лучших игроков мира, независимо от того, имели ли они статус профессионалов или любителей. В Кубке Канады 1976 года приняли участие 6 национальных сборных – команда страны-хозяйки Канады, сборная США и сильный европейский квартет – СССР, Чехословакия, Швеция и Финляндия. Канада, выступавшая в роли главного фаворита турнира, выставила на соревнования звездный состав. Даже спустя годы многие эксперты сходятся во мнении, что на лед тогда вышла величайшая канадская команда всех времен. 18 из 25 игроков того состава впоследствии были введены в зал хоккейной славы в Торонто. По неясным причинам советская команда оставила дома нескольких ключевых игроков, в том числе ведущее звено Михайлов Петров Харламов и нападающего Александра Якушева. Однако канадские болельщики не сомневались, что именно красная машина бросит вызов североамериканским звездам в борьбе за трофей. Руководил командой с тренерского мостика Виктор Тихонов. Сборная Чехословакии приехала на турнир в статусе действующих чемпионов мира, однако в Канаде это восприятие здешних болельщиков мало что значило. В эпоху до появления интернета Чехословакия казалась канадцам экзотической, таинственной и загадочной страной. Чехословацкие тренеры Карл Гуд и Ян Старший сделали ставку на состав, практически идентичный тому, что всего за несколько месяцев до этого выиграл чемпионский титул в Польше. Самым молодым игроком команды был 19-летний нападающий Петер Счастный, а самым возрастным – 34-летний вратарь Владимир Дзурила. Помимо них двоих, в состав входили еще двое словаков – старший брат Петра, Мариан, и Владимир Шандрик из Кошице. Перед отъездом за океан чехословацкая команда оттачивала форму в Попраде и Плзене. Непосредственно перед началом турнира она провела единственный подготовительный матч против сборной Канады в Монреале, уступив со счетом 4-7. Когда после игры одного из канадских тренеров, легендарного Скотти Боумена, спросили о выступлении чехословацкой команды, он заметил: «Меня впечатлили их красивые свитера». В этом комментарии проявилось характерное сочетание канадской уверенности и высокомерия, отношение, которое всего через несколько дней дало серьезную трещину. Кубок Канады стал важной вехой и для чехословацких хоккейных болельщиков. Они узнали, каково это – не спать всю ночь у радиоприемников и телевизоров. Вечерние матчи начинались сейчас ночи по центральноевропейскому времени. Люди приходили на работу не выспавшимися, а хоккей был главной темой для обсуждения повсюду. Смены на заводах начинались в 6 утра, а после работы многие спешили домой, чтобы посмотреть матч в записи, которую показывало чехословацкое телевидение. Согласно формату турнира, 6 команд сначала играли по круговой системе, после чего 2 лучшие выходили в финальную серию до 2 побед. Матчи проходили в 5 канадских городах и Филадельфии ради популяризации хоккея в США. Поначалу все шло по сценарию хозяев. Демонстрировавшая подавляющее превосходство сборная Канады разгромила Финляндию со счетом 11-2, обыграла США и Швецию. Борьба за право встретиться с канадцами в финале выдалась упорной. Советская сборная уступила Чехословакии, но обыграла США. Шведы победили американцев, но споткнулись в матче с финнами, а Чехословакия сумела свести в ничью игру США. Затем наступила ночь 10 сентября, дата, занимающая особое место в летописи чехословацкого хоккея. Уроженец Братиславы Владо Дзурила, отыгравший 16 сезонов за Слован, вернулся в сборную уже после того, как ему исполнилось 30, и выступал в роли надежной замены для Иржи Голочека, номер один на воротах. И все же в тот памятный вечер на арене Монреаль Форум, в священном храме хоккея, он вышел на лед в стартовом составе. Тренеры Старший и Гуд рассудили, что его стиль игры лучше подходит для противостояния североамериканским звездам, чем стиль Голочека. Уже через несколько минут после начала матча более 18 тысяч зрителей на трибунах все чаще задавались вопросом: «То, черт возьми, такой этот Дзурила?» Игра между Канадой и Чехословакией превратилась в шоу обоих вратарей – Рогатиена Вашона и Владимира Дзурилы. Оба они раз за разом отражали опасные броски. Милан Нови предотвратил грозившую нулевую ничью всего за 4 минуты до конца основного времени, завершив комбинацию с участием Владимира Мартинца и Йозефа Аугусти. В тот вечер Зурила отразил все 29 бросков, нанесенных по его воротам канадскими звездами. Родилась сенсация. Чехословакия обыграла Канаду со счетом 1-0 в Монреале. После игры Зурила удостоился самых громких аплодисментов болельщиков. Его хвалили как звезды НХЛ, так и канадская пресса. «Он провел великолепный матч», — сказал журналистам легендарный нападающий Фил Эспозито. Зурила отразил все броски, с любых позиций и с любых дистанций. Он был великолепен, особенно во втором периоде, — писала монреальская «The Gazette». После победы над Канадой со счетом 1-0 сборная Чехословакии уже обеспечила себе место в финале, а на заключительный матч турнира «Арена Форум» собрала вновь более 18 тысяч зрителей. И снова вратарь Зурила продемонстрировал блестящую игру. Чехословацким хоккеистам удалось переломить ход встречи и выйти вперед 4-3 на 56-й минуте благодаря голам Аугусты и Мариана Счастны. Однако менее чем через 2 минуты Барбер сравнял счет, переведя игру в дополнительное время. В начале второго овертайма Дэрил Ситлер принес победу сборной Канады. В течение 30 минут после решающего гола зрители на трибунах стоя аплодировали. Тем временем игроки приветствовали друг друга на льду и обменивались свитерами. Лучшим игроком в составе сборной Канады был признан Ситлер, а в составе сборной Чехословакии вновь Зурила. Оба получили резные фигурки работы инуитов с острова Бафинова земля в канадской Арктике. Владимир Зурила завершил свою международную карьеру в 1977 году в Вене, завоевав третий титул чемпиона мира. Он скончался от сердечной недостаточности в 1995 году. Его признали лучшим словацким хоккеистом 20 века. А свитер, в котором он выступал на Кубке Канады и которым обменялся с вратарем Вашоном, был продан на аукционе в 2010 году почти за 10 тысяч долларов. Даже спустя годы Злата Зурилова, супруга Владимира, вспоминала о турнире Кубок Канады 1976 года так.
1: Он сотечил скуточно, как малый хлопец.
2: Он был по-настоящему взволнован, словно мальчишка, и невероятно счастлив, что сумел одолеть канадцев. Сыграл в сухую и дважды в Монреале был признан лучшим игроком матча.
0: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Всем счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Лидеры стран Вышеградской группы В4 договорились активизировать совместные консультации, чтобы группа могла выступать с единых позиций в Европейском Совете. В вопросе подготовки бюджета ЕС на предстоящие годы страны В4 объединяют не только общая сельскохозяйственная политика и необходимость сокращения региональных диспропорций, но и проблемы высоких расходов на оборону, с которыми сталкиваются государства на восточном фланге ЕС. Премьер-министры Словакии, Чехии, Венгрии и Польши достигли этой договоренности в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Братиславском граде. Роберт Фицо считает, что усилия по снижению цен на электроэнергию станут ключевой общей темой для стран В4. Премьер-министр Словакии заявил, что Вышеградская группа вновь проявляет активность и способна выступать с единых позиций по наиболее острым вопросам. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в здании правительства с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Словацкую республику с официальным визитом и для участия в саммите Вышеградской группы. Лидеры обсудили, в частности, вопросы конкурентоспособности и подготовку бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран В4 Фицо подчеркнул, что Ирландия, учитывая ее размеры и численность населения, понимает этот регион, а также наши требования и приоритеты. Он обсудил с премьер-министром Мартином вопросы торговли и ирландских инвестиций в словацкую экономику. Фицо также высоко оценил заботу о наших соотечественниках в Ирландии, где проживает около 15 тысяч представителей словацкой национальности. Президент Мальты Мириам Спитери де Боно посетит Словакию в следующем году. Об этом в четверг сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар во время рабочего визита в Республику Мальта. Он также объявил об открытии на Мальте почетного консульства, учитывая значительное число словацких туристов, посещающих эту страну. Бланар провел двустороннюю встречу с министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном. В числе прочего они обсудили вопрос голосования квалифицированным большинством по конкретным предложениям в рамках ЕС. В четверг суд Европейского Союза постановил, что Словацкая Республика не выполнила свои обязательства по праву ЕС, касающиеся очистки городских сточных вод в определенных агломерациях, и обязана возместить судебные издержки. По мнению суда, Словацкая Республика не выполнила обязательства, вытекающие из директивы Совета 1991 года об очистке городских сточных вод, поскольку не приняла в определенных агломерациях необходимых мер для обеспечения того, чтобы городские сточные воды, поступающие в системы сбора, подвергались вторичной или равноценной очистке перед сбросом. Актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер вновь посетил Татры. Это его второй визит за последние 10 месяцев. Поездка была предпринята для осмотра потенциальных мест съемок фильма, над которым он работает в качестве режиссера. Ранее он уже бывал в Татрах в ноябре прошлого года, а теперь вернулся вместе со своей командой, чтобы увидеть эти локации в другое время года. Благодаря исключительной погоде Татры предстали в самом выгодном свете, что подтвердило положительные впечатления Стиллера и повысило шансы региона на привлечение крупного кинопроекта, предварительно запланированного на 2027 год. Словацкой спортсменке Эмме Заплаталовой предстоит одно из самых серьезных испытаний в карьере. В эти выходные в Будапеште она примет участие в первом в истории турнире «Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике», где поборется за свою дебютную победу. Чемпионка Европы Заплаталова находится в блестящей форме. После трех сезонов, обращенных травмами, 2026 год стал для нее временем громкого возвращения в число сильнейших барьеристок мира.
0: Тема дня.
1: Сегодня, 11 сентября, исполняется 25 лет со дня самых кровопролитных и трагических терактов в истории США. В связи с этим мы представляем подборку событий, произошедших в Словакии или с участием Словакии, непосредственно после терактов, а также обзор событий, последовавших за 11 сентября 2001 года в долгосрочной перспективе. Во второй половине дня депутаты Национального совета Словацкой Республики прервали заседание на полчаса, чтобы ознакомиться с последними событиями в США. Национальный совет принял заявление в связи с террористическими актами и досрочно завершил работу в этот день. Во второй половине дня в Министерстве иностранных дел Словакии состоялось заседание кризисной группы ведомства. Занимавший тогда пост министра иностранных дел Эдуард Кукан сообщил, что сотрудники представительства Словакии при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне находятся в безопасности. Сотрудники словацкого представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были эвакуированы. Совет государственной обороны принял превентивные меры для устранения потенциальных рисков. первую очередь они касались усиления охраны стратегических, военных и экономических объектов, таких как аэропорты, атомные электростанции и ключевые промышленные предприятия, а также защиты лиц, которые могли бы стать мишенями для нападений. Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию, позволившую гражданам Словакии узнавать о состоянии своих родных и знакомых, находящихся в США. Занимавший тогда пост премьер-министра Миколаш Дуринда отправился с визитом в Канаду. В тот день вице-премьер по вопросам экономики Иван Миколаш, на которого было возложено руководство правительством Словакии на время отсутствия премьер-министра, не смог с ним связаться. В состав делегации также вошли министр финансов Бригита Шмёгнерова и министр культуры Милан Княжко. Этот исторический, первый в своем роде, визит словацкого премьер-министра проходил по приглашению премьер-министра Канады Жана Кретьена. После терактов Министерство транспорта Канады распорядилось закрыть все аэропорты, за исключением случаев приема рейсов, перенаправленных из воздушного пространства США, и посадок, необходимых по гуманитарным причинам. Самолет со словацкой правительственной делегацией во главе с премьер-министром Миколашем Дуриндой приземлился в аэропорту Оттавы во второй половине дня по местному времени. В связи с террористическими актами Дуринда отменил свой официальный визит и все запланированные в Канаде мероприятия. 20 декабря 2001 года Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание в Афганистане международных сил по поддержанию мира. Миссия, получившая название ИСАФ, Международные силы содействия безопасности, первоначально была сосредоточена на обеспечении безопасности в афганской столице Кабуле. Словацкие военнослужащие несли, начиная с 2002 года, службу в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», а впоследствии с 2004 года в составе подразделений НАТО в рамках упомянутой миссии ИСАФ. В период с 2002 по 2021 год службы в Афганистане прошли в общей сложности 4347 словацких профессиональных военнослужащих, в том числе 44 женщины. Трое словацких военнослужащих погибли в Афганистане в результате двух отдельных инцидентов в 2013 году. Высшее руководство Словакии поддержало борьбу с терроризмом. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Одним из самых почетных гостей 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс Дмитрий» в этом году стала госпожа Мариан Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с ней, а также с Кристиной Гендовой-Ружиковой, советником постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР или же OECD. Ну а затем мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. И в памяти самих канадских болельщиков сохранились по сей день воспоминания о захватывающей игре словацкого вратаря Владимира Дзурилы. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии, и вы узнаете много интересного. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: Программу 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Агрокомплекс» традиционно вошли многочисленные научные доклады и панельные дискуссии. Одним из самых почетных гостей мероприятия в этом году стала госпожа Мариан Янсен, директор директората по торговле и сельскому хозяйству в Организации экономического сотрудничества и развития, которая регулярно представляет ОЭСР на глобальных форумах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Ее сопровождала Кристина Гендова-Ружикова, советник постоянного представительства Словацкой Республики при ОЭСР. Членом этой организации наша страна является уже более 25 лет. Работая в Париже, она выполняет функции отраслевого дипломата и возглавляет программу по сельскохозяйственной науке. Для Словакии имеет огромное значение тот факт, что представитель нашей страны успешно руководит структурой, которую можно считать одним из министерств этой организации. На вопрос о том, в чем заключается ее роль, она ответила следующим образом.
2: Как отраслевой дипломат я в первую очередь отвечаю за вопросы и повестку дня Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Однако это довольно уникальная должность, поскольку я представляю некоторые другие министерства. Что касается программы программы по сельскохозяйственной науке, то Словакия участвует в ней с момента нашего вступления в ОЕСИДИ. Это небольшая программа, в которую, как и в самой ОЕСИДИ, в настоящее время входят 32 страны-участницы. Мне выпала честь возглавлять ее на протяжении уже более 4 лет. На наш взгляд, нынешняя ситуация, когда Словацкая Республика председательствует в подобной программе, является исключительной. Эта программа действует на уровне комитета ОЕСИДИ, то есть речь идет о комитете или органе, занимающем достаточно высокое положение в структуре организации.
1: Что касается репутации Словакии, которую Кристина Оружикова активно поддерживает в рамках ОАСР, то благодаря ее личным усилиям состоялся визит в страну Марион Янсен, главы директората по торговле и сельскому хозяйству. Госпожа Янсен выступила с лекциями как на выставке «Агрокомплекс», так и в Словацком аграрном университете. На вопрос о том, как она оценивает значимость визита столь видного представителя такой важной организации, как ОАСР, с учетом того, что госпожа Янсен привыкла выступать на форумах Большой Семерки и Большой Двадцатки, и что это означает для Словакии, Кристина Ружикова ответила следующим образом.
3: Можно по толких роках уже нескромно, можно понять, что трошка солнце можно неким способом уж к тому, а я причинила...
2: Я очень рада, что Марион Янсен, по сути, ключевая фигура в ОЕСИДИ, отвечающая за вопросы сельского хозяйства и торговли, посетила Словакию. Это ее второй визит, что случается довольно редко. Для нас это, по сути, равносильно визиту министра сельского хозяйства ОЕСИДИ, разумеется, в переносном смысле. Однако она действительно занимает выше руководящий пост в сфере сельского хозяйства в этой организации. Как госпожа Янсен неоднократно отмечала в ходе наших вчерашних неформальных встреч и дискуссий, наша страна ведет активную деятельность. Словацкие эксперты заметны, а их голос слышен. Мы привносим дополнительную ценность и делимся собственным опытом, касающимся не только процесса трансформации, но и того этапа, на котором мы находимся сейчас, а также своим видением текущих кризисов и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и способов их преодоления.
1: Судя по интервью с госпожой Марион Янсен и ее лекции, многие участники дискуссии, вероятно, восприняли идею о необходимости увязать местный уровень фермеров и сельхозпроизводителей с национальной политикой, а последнюю, в свою очередь, с уровнем наднациональной политики для формирования единой, эффективно функционирующей системы. Какие ключевые темы и выводы можно выделить в двух лекциях, прочитанных ведущей представительницей ОАСР по вопросам сельского хозяйства и торговли, здесь на выставке «Агрокомплекс» и в Словацком аграрном университете, по мнению Кристины Гендовой и Ружиковой?
3: Тема ей преднашок обе двух были трошка подобные, але не были вполне тотожные.
2: В ходе круглого стола, организованного отделом продовольствия и торговли Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, госпожа Марион Янсен уделила особое внимание вопросам управления рисками в сельском хозяйстве и устойчивости аграрного сектора. С проблемами, которые она обозначила и выделила, сталкиваются и другие страны региона. Нет необходимости особо останавливаться на вопросе засухи в этом году. Все мы знаем, насколько это серьезная проблема. Однако дело не только в ней. Существуют и другие вопросы, связанные с климатом. Например, проблема водных ресурсов, биоразнообразия, природных ресурсов и так далее. Затем она, разумеется, затронула тему глобальных вызовов, в частности геополитических, которые, к сожалению, сказываются на нашей сфере, влияя на сельскохозяйственное производство. Она также обсудила проблемы, с которыми сталкиваются мировые рынки. По сути, она представила видение ОЕСИДИ и имеющийся в ее распоряжении инструмент управления рисками. Затем она представила результат исследования, посвященного среднесрочным перспективам развития сельского хозяйства, доклада, который ОЕСИДИ совместно с Продовольственной сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций ФАО готовит уже более 20 лет.
1: На 51-й международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс» госпожа Марион Янсен, высокопоставленный представитель ОАСР, выступила с презентацией, посвященной переходу от управления сельскохозяйственными рисками к формированию устойчивости к ним. Отвечая на наш вопрос о том, что может помочь аграрному сектору управлять рисками и повышать свою устойчивость, госпожа Янсен выделила несколько ключевых аспектов.
4: The question is broad and contains two broad concepts: risk management and resilience.
2: Это обширная тема, охватывающая два масштабных понятия: управление рисками и устойчивость. Оба они в настоящее время имеют критически важное значение и затрагивают нашу повседневную жизнь. Что же такое управление рисками? Оно предполагает поиск способов снижения вероятности возникновения угроз для сельскохозяйственного производства и уменьшения их последствий. Итак, что мы считаем угрозой? Это могут быть засуха, пожар или наводнение. За последние месяцы и годы мы стали свидетелями множества подобных угроз по всему миру, в том числе в Словакии, и многие из них негативно сказались на сельскохозяйственном производстве. Учитывая многочисленные угрозы, наблюдаемые в последнее время, я перехожу к понятию устойчивости. Концепция управления рисками исходит из того, что риски можно выявить, принять конкретные меры противодействия и подготовиться к ним. В то же время концепция устойчивости предполагает предполагает принятие той реальности, в которой угрозы возникают часто, будут появляться и впредь, а выявить их заранее бывает сложно. В таких условиях задача сводится к созданию системы, позволяющей жить в условиях существующих угроз. Мы в OECD убеждены, и уже несколько лет работаем в этом направлении, что лицам, принимающим решения, необходимо все чаще мыслить категориями устойчивости.
1: На практике это означает, что каждый участник системы сельскохозяйственного производства должен осознавать свои обязательства. Что касается потенциальных угроз, то здесь речь идет о сферах ответственности фермера, банков и страховых компаний, а также государства. Госпожа Янсен продолжила свои разъяснения.
2: Это должно быть четко определено. Вероятно, различным участникам процесса необходимо обсудить данный вопрос совместно, чтобы понять, как они могут действовать как единая система в условиях экологических угроз. Еще одним важнейшим аспектом является готовность, способность действовать при возникновении угрозы и совместно осуществлять необходимое преобразование для обеспечения устойчивости. Это непростая задача, но мы считаем ее крайне важной.
1: Мы попросили госпожу Янсен привести еще примеры, поскольку слушать ее было невероятно интересно. Разумеется, возникает и другой вопрос. Насколько сложнее стало прогнозировать риски сегодня? Ведь люди самых разных профессий говорят одно и то же. Предсказать будущее, например, события ближайших 6 месяцев, сейчас так же трудно, как раньше было предвидеть развитие ситуации на 10 лет вперед.
2: Безусловно, складывается впечатление, что предвидеть риски становится все труднее, тогда как угрозы и потрясения возникают все чаще, влекут за собой все более серьезные последствия. Это требует от всей системы сельскохозяйственного производства способности справляться с подобной ситуацией. Необходимо четко понимать, кто и какую несет ответственность. Так фермерам всегда приходилось сталкиваться с изменчивыми погодными условиями, не зная наверняка, будет ли дождь или ясная погода именно тогда, когда это нужно. Это обычно сезонные или межгодовые колебания, с которыми фермеры должны уметь справляться. Однако существуют и такие риски, с которыми отдельному фермеру было бы сложно справиться самостоятельно, но которые могли бы быть покрыты на национальном уровне, например, страховыми компаниями. Речь идет о конкретных потрясениях, которые могут затронуть один сектор сельского хозяйства, но не затронуть другой. В подобных ситуациях страховая компания может объединить риски и обеспечить возможность продолжения деятельности для всех фермеров. В этой связи стоит отметить, внедряя системы страхования, позволяющие объединить риски, государство также берет на себя дополнительные обязательства, в частности, касающиеся оказания помощи после возникновения чрезвычайных ситуаций или подготовки системы в целом, например, путем создания самих этих страховых механизмов. Как я уже отмечала, необходимо обучать фермеров управлению рисками, которые находятся в сфере их контроля, обеспечивать наличие функциональной инфраструктуры и создавать условия для исследований, разработок и инноваций, таких, какие мы видим здесь в Нитре.
1: Можно сказать, что наиболее труднопредсказуемые риски, с которыми в настоящее время сталкивается аграрный сектор, обусловлены политической напряженностью, например, в Черногорском регионе или в районе Армузского пролива. И госпожа Янсен также затронула этот вопрос.
2: В прошлом, столетия назад, пересечение границ зачастую было сопряжено с трудностями. Морские путешествия несли в себе риск нападений пиратов или военных сил, а сами морские проливы таили в себе опасности. Подобные ситуации были характерны для истории. Однако в последние десятилетия мы отвыкли от них. Мировая торговля была безопасной, логистические цепочки функционировали бесперебойно, транспорт был защищен, а пересечение границ простым. Но эти времена, к сожалению, остались позади. Теперь мы сталкиваемся с новой реальностью. Сельскохозяйственный сектор ощутил на себе последствия двух упомянутых вами событий – конфликта между Россией и Украиной и ситуация в Армузском проливе, поскольку они сказываются на объемах производства сельскохозяйственной продукции и удобрений. И Украина, и Россия являются крупными экспортерами пшеницы. До начала кризиса на их долю приходилось почти четверть мирового объема экспорта этой культуры. В результате, когда эти страны внезапно теряют возможность или желание экспортировать свою продукцию через Черное море, это затрагивает государства, зависящие от поставок из России или Украины. Что касается Армузского пролива, то в этом регионе работают крупные производители азота, что привело к росту цен на сельскохозяйственные удобрения. Кроме того, поскольку здесь же расположены производители энергоносителей, а энергия играет ключевую роль в выпуске удобрений, цены на них, к сожалению, выросли. И по этой причине данная тенденция скажется на объемах потребления и, как следствие, на издержках производства.
1: В Программа Организации экономического сотрудничества и развития по совместным исследованиям предоставляет финансирование для поддержки научного сотрудничества и международной научной мобильности в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесное и рыбное хозяйство. Словацкая Республика является активным участником этой программы и успешно привлекает выделяемые ею средства. На сегодняшний день финансовую поддержку получили несколько международных конференций, прошедших в Словакии, в том числе две, организованные на факультете европейских исследований и регионального развития Словацкого аграрного университета в городе Нитра. Кроме того, программа профинансировала участие многих словацких исследователей в качестве докладчиков на конференциях, проводимых в других странах-участницах.

0: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике мы уделим внимание хоккейной истории полувековой давности. В сентябре 1976 года наступил переломный момент. Лучшие европейские хоккеисты, и не только советские, впервые получили возможность проверить свои силы в противостоянии с сильнейшими игроками Северной Америки. В начале 70-х годов канадский бизнесмен Алан Иглсон сыграл ключевую роль в организации так называемой «Суперсерии» – противостояния сильнейших канадских профессионалов и сборной СССР по хоккею, в ходе которого соперничество времен Холодной войны перенеслось на ледовую арену. Успех этой серии навел на мысль об организации турнира с участием лучших игроков мира, независимо от того, имели ли они статус профессионалов или любителей. В Кубке Канады 1976 года приняли участие 6 национальных сборных – команда страны-хозяйки Канады, сборная США и сильный европейский квартет – СССР, Чехословакия, Швеция и Финляндия. Канада, выступавшая в роли главного фаворита турнира, выставила на соревнования звездный состав. Даже спустя годы многие эксперты сходятся во мнении, что на лед тогда вышла величайшая канадская команда всех времен. 18 из 25 игроков того состава впоследствии были введены в зал хоккейной славы в Торонто. По неясным причинам советская команда оставила дома нескольких ключевых игроков, в том числе ведущее звено Михайлов Петров Харламов и нападающего Александра Якушева. Однако канадские болельщики не сомневались, что именно красная машина бросит вызов североамериканским звездам в борьбе за трофей. Руководил командой с тренерского мостика Виктор Тихонов. Сборная Чехословакии приехала на турнир в статусе действующих чемпионов мира. Однако в Канаде это восприятие здешних болельщиков мало что значило. В эпоху до появления интернета Чехословакия казалась канадцам экзотической, таинственной и загадочной страной. Чехословацкие тренеры Карл Гуд и Ян Старший сделали ставку на состав, практически идентичный тому, что всего за несколько месяцев до этого выиграл чемпионский титул в Польше. Самым молодым игроком команды был 19-летний нападающий Петер Счастный, а самым возрастным – 34-летний вратарь Владимир Дзурила. Помимо них двоих, в состав входили еще двое словаков – старший брат Петра, Мариан, и Владимир Шандрик из Кошице. Перед отъездом за океан чехословацкая команда оттачивала форму в Попраде и Плзене. Непосредственно перед началом турнира она провела единственный подготовительный матч против сборной Канады в Монреале, уступив со счетом 4-7. Когда после игры одного из канадских тренеров, легендарного Скотти Боумена, спросили о выступлении чехословацкой команды, он заметил: «Меня впечатлили их красивые свитера». В этом комментарии проявилось характерное сочетание канадской уверенности и высокомерия, отношение, которое всего через несколько дней дало серьезную трещину. Кубок Канады стал важной вехой и для чехословацких хоккейных болельщиков. Они узнали, каково это – не спать всю ночь у радиоприемников и телевизоров. Вечерние матчи начинались в час ночи по центральноевропейскому времени. Люди приходили на работу не выспавшимися, а хоккей был главной темой для обсуждения повсюду. Смены на заводах начинались в 6 утра, а после работы многие спешили домой, чтобы посмотреть матч в записи, которую показывало чехословацкое телевидение. Согласно формату турнира, 6 команд сначала играли по круговой системе, после чего 2 лучшие выходили в финальную серию до 2 побед. Матчи проходили в 5 канадских городах и Филадельфии ради популяризации хоккея в США. Поначалу все шло по сценарию хозяев. Демонстрировавшая подавляющее превосходство сборная Канады разгромила Финляндию со счетом 11-2, обыграла США и Швецию. Борьба за право встретиться с канадцами в финале выдалась упорной. Советская сборная уступила Чехословакии, но обыграла США. Шведы победили американцев, но споткнулись в матче с финнами, а Чехословакия сумела свести в ничью игру США. Затем наступила ночь 10 сентября, дата, занимающая особое место в летописи чехословацкого хоккея. Уроженец Братиславы Владо Дзурила, отыгравший 16 сезонов за Слован, вернулся в сборную уже после того, как ему исполнилось 30, и выступал в роли надежной замены для Иржи Голочека, номер один на воротах. И все же в тот памятный вечер на арене Монреаль Форум, в священном храме хоккея, он вышел на лед в стартовом составе. Тренеры Старший и Гуд рассудили, что его стиль игры лучше подходит для противостояния североамериканским звездам, чем стиль Голочека. Уже через несколько минут после начала матча более 18 тысяч зрителей на трибунах все чаще задавались вопросом: «То, черт возьми, такой этот Дзурила?». Игра между Канадой и Чехословакией превратилась в шоу обоих вратарей – Рогатиена Вашона и Владимира Дзурилы. Оба они раз за разом отражали опасные броски. Милан Нови предотвратил грозившую нулевую ничью всего за 4 минуты до конца основного времени, завершив комбинацию с участием Владимира Мартинца и Йозефа Аугусти. В тот вечер Зурила отразил все 29 бросков, нанесенных по его воротам канадскими звездами. Родилась сенсация. Чехословакия обыграла Канаду со счетом 1-0 в Монреале. После игры Зурила удостоился самых громких аплодисментов болельщиков. Его хвалили как звезды НХЛ, так и канадская пресса. «Он провел великолепный матч», — сказал журналистам легендарный нападающий Фил Эспозито. Зурила отразил все броски, с любых позиций и с любых дистанций. Он был великолепен, особенно во втором периоде, — писала монреальская «The Gazette». После победы над Канадой со счетом 1-0 сборная Чехословакии уже обеспечила себе место в финале, а на заключительный матч турнира «Арена Форум» собрала вновь более 18 тысяч зрителей. И снова вратарь Зурила продемонстрировал блестящую игру. Чехословацким хоккеистам удалось переломить ход встречи и выйти вперед 4-3 на 56-й минуте благодаря голам Аугусты и Мариана Счастны. Однако менее чем через 2 минуты Барбер сравнял счет, переведя игру в дополнительное время. В начале второго овертайма Дэрил Ситлер принес победу сборной Канады. В течение 30 минут после решающего гола зрители на трибунах стоя аплодировали. Тем временем игроки приветствовали друг друга на льду и обменивались свитерами. Лучшим игроком в составе сборной Канады был признан Ситлер, а в составе сборной Чехословакии вновь Зурила. Оба получили резные фигурки работы инуитов с острова Баффинова земля в канадской Арктике. Владимир Зурила завершил свою международную карьеру в 1977 году в Вене, завоевав третий титул чемпиона мира. Он скончался от сердечной недостаточности в 1995 году. Его признали лучшим словацким хоккеистом 20 века, а свитер, в котором он выступал на Кубке Канады и которым обменялся с вратарем Вашоном, был продан на аукционе в 2010 году почти за 10 тысяч долларов. Даже спустя годы Злата Зурилова, супруга Владимира, вспоминала о турнире Кубок Канады 1976 года так.
1: Он был по-настоящему взволнован, словно мальчишка, и невероятно счастлив, что сумел одолеть канадцев. Сыграл в сухую и дважды в Монреале был признан лучшим игроком матча.
0: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Всем счастливо!